0: Реклама.
1: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарнчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
2: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
3: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
4: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
5: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
4: «Роза ветров»?
5: «Роза ветров».
4: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты «Роза ветров». Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
6: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
7: «Фортуна» – официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета» предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 20756.
8: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 27.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
2: Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
3: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
4: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. «Экспресс здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-305.
5: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, хартачо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
6: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
7: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе. 2-79-63. Алло! Ваня! Радио «Ваня».

0: Реклама.
1: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8 918 999 23 70.
2: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
3: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
2: «Роза ветров»?
3: «Роза ветров».
2: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты «Роза ветров». Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район Объездной. 8-918-007-2011.
4: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
5: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
6: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7-625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
7: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
8: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-79-63. Алло!
9: Любишь на радио «Ваня».

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, вы простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019. Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
2: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
3: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
4: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус – от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
5: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
6: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-79-63. Радио Ваня. Весенние ночи. Юбки.

0: Реклама.
1: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8 918 999 23 70.
2: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
3: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
2: «Роза ветров»?
3: «Роза ветров».
2: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты «Роза ветров». Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район Объездной. 8-918-007-2011.
4: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
5: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
6: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
7: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-305.
8: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначок, чехахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
9: Телефон рекламного отдела в Туапсе. 2-79-63.
10: Ваня. Радио Ваня.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Тополиный пух, жара и юль.
2: Как везешь меня домой?
3: Мы с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был дом?
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
3: Тону.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарнчок, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019. Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12 и с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – четвертая в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
2: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
3: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
4: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
5: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
6: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе – 270.

0: Ваня. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Реклама.
1: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
2: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
3: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8 938 474 84 48.
4: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 305.
0: Коммерческие объявления.
5: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется горничная, уборщик производственных помещений, оператор стиральных машин, официант, бармен, повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, приемщик пункта проката. Контактный телефон отдела кадров 8 861 67 97 018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
6: В оздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется санитарный врач, врачи-специалисты, бухгалтеры, инженер-теплотехник, начальник хозяйственной службы, мастер хозяйственной службы. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8 861 67 2 20 51.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2

И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: девчоночка моя, на ручки просишься. Ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря.
1: Ярко, легко, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня ближе и роднее.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том,

0: Реклама.
1: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
0: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
2: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
3: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
2: «Роза ветров»?
3: «Роза ветров».
2: Деловые встречи и романтические ужины. Банкеты «Роза ветров». Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
4: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, карачо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
5: Коммерческие объявления.
6: Филиал ООО РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
7: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется... Рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу. Уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
6: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
5: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-79-63. Алло! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

Мне бы запомнить до кончиков пальцев, ощущать тебя, продолжая танцы. Мы не можем сдаться, мы не вправе. Закрывай глаза, представляй нас в паре. Проводи руками по соленой воде. Не грусти, я всегда иду к тебе. Я всегда иду к тебе. Проводи руками плавно по воде. Не грусти, сейчас я бегу к тебе.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В российских вузах с этого года вводятся новые правила для абитуриентов. Россиянок освободили из мошеннического колл-центра Мьянмы. В Турине к работе приступил обученный искусственным интеллектом робот.
2: В российских вузах с этого года вводятся новые правила для абитуриентов. Одно из ключевых нововведений – так называемый «день тишины», который накладывает ограничения на тех, кто подает документы в несколько университетов сразу, пишет «Федерал Пресс». Заместитель министра науки и высшего образования Андрей Мельчук пояснил, в день накануне приказа о зачислении на сайте вуза будет видна вся конкурсная ситуация. Абитуриент сможет узнать, попадает ли он на бюджетное место. Однако в этот день уже нельзя будет дать или отозвать согласие на зачисление. Сделать это можно только до публикации приказа. Нововведение призвано сделать процесс поступления более предсказуемым и прозрачным как для абитуриентов, так и для самих университетов. Ранее сообщалось, что сроки сдачи ЕГЭ в России сдвинулись на более поздний период. Экзаменов в мае больше не будет.
1: Двух россиянок вернут домой после освобождения из мошеннических колл-центров Мьянмы. Женщин ранее передали сотрудникам посольства России в Таиланде. Как сообщили в дипмиссии, операция была проведена при взаимодействии дипломатических представительств и компетентных органов. Это позволило обеспечить безопасность россиянок на всех этапах их перемещения. За последние два года помощь в возвращении в Россию оказали 19 соотечественникам. Об этом ранее рассказал посол нашей страны в Янгоне Искандер Азизов, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что власти Мьянмы объявили борьбу с онлайн-мошенничеством и другими видами незаконной деятельности национальной задачей. Дипломат призвал россиян не терять бдительности, когда им предлагают высокооплачиваемую работу в Юго-Восточной Азии, особенно переводчиком, моделью и в сфере туризма. Он отметил, что киберпреступники связываются с потенциальными жертвами в интернете и предлагают большой заработок в странах Индокитая, как правило, в сфере креативных услуг.
2: А в Турине к работе приступил обученный искусственным интеллектом робот. Необычный гид начал водить экскурсии в Палаццо Мадама. Белое устройство с туловищем и светодиодными глазами сопровождает посетителей по барочным залам первого этажа. Робот рассказывает о том, как знатный род пересек Альпы в XI веке и позже дал Италии первого короля. Проект подготовил итальянский технологический институт при поддержке Евросоюза, который выделил 4 миллиона евро. Дворец выбрали как идеальную площадку. Многолюдное пространство с нестабильно работающим Wi-Fi интернетом заставляло робота учиться на ходу. К декабрю 2025 года он уже успешно провел 30 тестовых экскурсий.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 6 мая, а значит, отмечается День Конституции в Республике Тыва, День герба и флага в Москве, и Москвы, естественно, Международный день против диеты. Прям мой праздник. Сижу на трех диетах, одной не наедаюсь. И День напитков, о которых нам расскажет профессор Акопов.
1: Да, с удовольствием. Значит, ребята, поскольку у нас в главе угла ЗОЖ и ПП, сегодня говорим о безалкогольных напитках из разных стран. Апфельшорле – популярный немецкий безалкогольный напиток, который готовится из газированной воды и яблочного сока. Из-за того, что сок разбавляется газировкой, он получается более освежающим и менее сладким.
0: Ты представляешь? А я вишневый так разбавляю.
1: Да.
0: Оказывается, как это называется?
1: Апфельшорле. Но я так понимаю, что апфель – это яблоко. Ну, как apple по-английски.
0: Да. Получается, апфель. Получается, если у меня вишня, то вишня шорле. По-русски.
2: Что, вишня шорле?
1: Слушай, я тут зашел в киоск рядом с домом, смотрю, крупная такая громадная таджикская, не женщина, а это черешня. Я говорю, сколько стоит килограмм? Ну, вы приготовились? Я такой, да, пожалуйста, я мужественный человек, я приму любую. 4000 рублей.
0: Вот. Я еще от курюшку не отошла, да уже черешня пошла.
1: Ага. Дальше. Атоле. Горячий напиток. Атоле из кукурузной муки из Мексики. Распространен в Центральной Америке. Атоле принято пить на завтрак. Его способ приготовления достаточно любопытный. Берется мука с молоком. Туда добавляют тростниковый сахар и корицу. Доводят до кипения, а после, когда напиток станет достаточно густой, добавляют немного ванили. Потом все тщательно перемешивают и оставляют остужаться до следующего утра.
0: Ой, все вот ваши эти смузи, кисели.
1: Ласси. Волшебство прямиком из Индии. Напиток особо подходит под индийский влажный климат, жаркий. Самый простой вариант приготовления ласси такой. Кладут взбитую смесь йогурта, воды, соли и специй, плюс семена кумина. Кумин – это зира у нас еще называется.
0: И не отходят далеко от клозета.
1: Значит, ну, это все в какую-то емкость, да, и все это перемешивается. Также существуют более сладкие версии с добавлением фруктов, меда. Чаще всего подают напиток в глиняной посуде. Так эстетичнее и просто вкуснее так пить.
0: Можно я сейчас обращусь ко всем владельцам кофейных автоматов? У вас раньше, друзья, была такая кнопочка, где было написано «бульон». Вы можете ее вернуть?
3: Что это было? Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Реклама.
1: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
2: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
3: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
4: Коммерческие объявления.
5: ВОО «Молния Ямал» села Невук на постоянную и сезонную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, механик по ремонту технологического оборудования, слесарь-сантехник, рабочий зеленого строительства, рабочий пляжа, матрос-спасатель. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
6: В оздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется водители автомобилей категории «В», «С», «Д», электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-5 разрядов, слесарь-ремонтник 4 разряда, слесарь по КПА 5 разряда. Требования к кандидатам: документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
7: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8-918-42-999-42. 8-918-42-999-42.
8: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
4: Телефон рекламного отдела в Туапсе. 2-0.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, лето все ближе и ближе, погоды все теплее и теплее. В Санкт-Петербурге уже на следующей неделе плюс 20 обещают. А это значит, раздеваться будем, товарищи. И вот кто что оголит из-под одежды, это сразу же покажет, чем занимался всю зиму. То ли сальцо наедал, то ли наоборот сбрасывал. Вообще все же готовятся к лету. И все же нет-нет досидели на каких-нибудь диетах. В чем-то себя ограничивали. Вот об этом-то мы и решили сегодня поговорить. Давайте друг с другом поделимся годными лайфхаками. Ну, предположим, перестал есть печеньки, талия стала на 3 сантиметра уже. Или, например, я знаю такое, стал есть сало и сливочное масло, и талия стала на 8 сантиметров уже, казалось бы. А вот так вот человек на жирах сидел-сидел, и свой жир сбросил.
1: Да, ну, естественно, мы помним, что диета в переводе с древнегреческого – это образ жизни, поэтому то, что некоторые воспринимают как некое временное ограничение, это не более чем миф и довольно серьезное заблуждение. Уж если садиться на диету, то, так сказать, надолго, а лучше навсегда.
0: Да, ограничить себе какой-то, определить список продуктов, которые вам по душе, и из них составлять интересные блюда. Хотя, конечно, в последнее время делать это все сложнее и сложнее. Предположим, мне нравится средиземноморское питание. Но...
1: Да, мы знаем. Мы тоже поклонники.
0: Но оно же как крыло самолета в нынешние времена. Соответственно, знаешь, в последнее время все чаще получается, как из того анекдота. Спасибо большое. Значит, да, письмо в журнал. Нам очень понравился ваш рецепт из креветок и авокадо. Правда, креветки мы заменили на сало, а авокадо на картошку. Но рецепт изумительный. Поэтому я вот, например, вчера чем занималась? Я делала котлеты из минтая. Да, не из щуки. Тоже рыба. И неплохая, кстати, как выясняется. Хотя, помнится, в Советском Союзе у нас минтай ели кошки.
1: Ты знаешь, что я с большим удовольствием жарю себе этот самый минтай, просто в брусках его покупаю, обваливаю.
0: Ну и так тоже, да.
1: Ну, то есть, максимально просто.
0: Я решила разнообразить рацион. Что, хочешь, минтаевый фарш купила? Охлажденный, не замороженный.
1: Ну, кстати, да. Вот я тоже иногда так делаю, правда... Ну, помимо каких-то элементарных обычных специй, естественно, я всюду кладу хмель и сунель, и в чай тоже, и в кофе. Да-да-да, так вот, в минтаевый фарш я обязательно кладу свеженарезанный укроп. Это очень ароматно, это очень вкусно, котлеты получаются чудесные.
0: Так, ну как это мы вот с диет на еду опять перешли?
1: Ну, вот, да, ну,
0: значит,
1: вот
0: друзья, заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», заходите в наш телеграм-канал «Радио Ваня ФМ», в наш канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня», и рассказывайте о своих диетических экспериментах. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку «Шопер», ну, естественно, от «Радио Ваня».
2: Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе и роднее.
3: Если душам на небе до рождения суждено, подписать договор только с теми,

0: одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: и подарки.
1: Девы, женщины, а вам хорошо покупать вещи и для себя, и для близких. Они ваш выбор оценят.
0: Весы, мужчины, вам надо быть внимательнее к родственникам, особенно представителям старшего поколения. Будьте терпимее.
1: Весы, женщины, не стоит распоряжаться бюджетом семьи единолично. Лучше обсудить траты совместно.
0: Скорпионы, мужчины, ни в коем случае не ставьте перед собой цели, которые невозможно достичь.
1: Скорпионы, женщины, хороший день для общения в семье. Расскажите о ваших планах. Вас поддержат.
0: Стрельцы, мужчины, вы сможете избежать потерь, если не поддадитесь на соблазны и провокации.
1: Стрельцы, женщины, у вас есть недоброжелатели, и они очень коварны. Вам придется найти в себе силы им противостоять.
0: Козероги, мужчины, звезды рекомендуют быть осторожнее в делах и не делать резких движений.
1: Козероги, женщины, если вы почувствуете, что с любимым не договориться, переведите разговор на другую тему. Позже вы придете к согласию по этому вопросу.
0: Водолеи, мужчины, у вас вероятны денежные поступления, которыми вы мудро распорядитесь.
1: Водолеи, женщины, вы не понимаете любимого человека, но звезды советуют не паниковать. Скоро все прояснится и наладится.
0: Рыбы, мужчины, доверяйте себе, и все сложится наилучшим образом.
1: Рыбы, женщины, не скупитесь на проявление благодарности и добрые слова. Чем больше их будет, тем лучше будет ваше настроение.
0: С вами Овен, Варвара Пивоварова
1: и Весы, Алексей Акопов.
0: Доброе утро!
2: Радио Ваня. Это песня простая, чтобы каждый растаял.
3: Варвара, чтобы играли пацаны на гитаре.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, звезды на вашей стороне. Можно действовать решительно, но аккуратно.
2: Овны, женщины, отношения с близкими стабильны. День подходит для совместного отдыха и откровенных бесед.
1: Тельцы, мужчины, вас ждет успех в профессиональной сфере. Возможен карьерный рост.
2: Тельцы, женщины, отношения с любимым наладить удастся тем, кто готов признать свои ошибки.
1: Близнецы, мужчины, лучше поберечь себя, отложить сложные дела и быть экономнее.
2: Близнецы, женщины, найти общий язык с любимым вам будет трудновато, но при большом желании возможно.
1: Раки, мужчины, есть вероятность, что именно сегодня вы получите интересное деловое предложение.
2: Раки, женщины, критику в свой адрес принять будет очень нелегко, но надо.
1: Львы, мужчины, может быть не слишком продуктивны, но при этом удачный день.
2: Львы, женщины, вполне возможно начало серьезных романтических отношений.
1: Девы, мужчины, у вас благоприятная финансовая ситуация, вероятно крупные денежные поступления, дорогие.

0: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня среда. И вы нам рассказываете про диеты, которые вам помогли стать лучшей версией себя, хотя бы что касается внешности.
1: Нет, кстати, я бы хотела, чтобы люди еще рассказывали о тех диетах, которые не то чтобы не помогли, а даже навредили, но чтобы другие не попались.
0: Вот это обязательно тоже нужно делать. Виталий Дуков отметился в Максе, который у нас канал там так и называется, Радио Ваня, на диете, конечно, никогда не сидел, мужчина брутальный, но в еде все же ограничился. Результат минус 9 килограммов за месяц.
1: Вау!
0: Вот теперь, что конкретно ограничил Виталий? Ем все то же самое, только в меньших количествах. Ну, тут вспоминается знаменитая легендарная фраза нашей супербалерины Майи Плисецкой. Чтобы похудеть, да, чтобы держать себя в форме, нужно есть просто на пол ведра меньше.
1: Еще одно сообщение от Дианы Кашаевой. А я худею по приложению. Вбиваю туда продукты, граммы, и все готово. Передайте привет Брянску. Брянск – большой, огромный, вот такенный, сочный привет.
0: Мне сейчас представился, когда вот Диана описывала, какой-то огромный блендер, куда кидается всякая вкусная еда, потом нажимается кнопка, и вот это вот...
1: Смузи. Пельменный смузи.
0: Смузи с пельмени с борщом.
1: Вкусненько, невозможно. Я, кстати, хочу признаться в содеянном. Буквально вчера ко мне приезжала девочка Маша, ее мама делает замечательные грибы, и Маша должна была привезти мне две банки...
0: Груздей?
1: Да. И еще должна была привезти банку рыжиков. Но с рыжиками случилась неувязочка. Вернее, даже, да.
0: Они спрятались от
1: Они, Маши. Да, они, в общем, считай, закончились. И поэтому я тебе вторую банку не принесла груздей. Хотя должна была, но я не смогла. Потому что вчера я сожрала одну в одно лицо. Маша, спасибо.
0: Рецидивист.
1: Леш, прости, но Маша наверняка привезет еще обязательно, может быть, чуть попозже.
0: Ловлю на слове.
1: В общем, я вчера сорвалась со всех диет, с которых каких только могла, благодаря груздям, и просто ничего, простите меня, пожалуйста.
0: Просто у тебя был вторничный читмил, это нормально.
1: Да, грибной читмил у меня был. Друзья, заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», в наш телеграм-канал «Радио Ваня FM» и в нашу группу в Максе «Радио Ваня», и пишите, как вы сорвались, не доели, или наоборот, нашли для себя какую-то такую вот, такое направление пищевое в жизни, что готовы всегда
0: поесть.
2: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: Реклама.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращений многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
0: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
4: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
5: Это история нашей семьи.
4: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламного отдела. 8 812 467 40 47. Алло!
0: Реклама.
7: Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – четвертая в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8 918 601 57 38. «Магнолия», когда хочется вкусного. «Фортуна» – официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета» предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
8: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
9: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
0: Коммерческие объявления.
10: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель. Обращаться по телефонам 8 978 713 50 39 и 8 988 141 67 63. Филиал ООО «РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе. 2

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Центробанке назвали самую популярную мошенническую схему на финансовом рынке. Депутаты разработали новые условия поступления в магистратуру. Ученые выяснили, какой вид активности увеличивает продолжительность жизни.
2: В Центробанке назвали самую популярную мошенническую схему на финансовом рынке. Это торговля на криптобиржах. Для сбора средств нелегальные брокеры и форекс-дилеры использовали более 2000 криптокошельков, отмечается в телеграм-канале регулятора. В ЦБ добавили, что зафиксировали сокращение числа уникальных проектов. Как правило, злоумышленники дублируют прежнюю схему под новым названием. Отмечается, что из 2500 направленных на блокировку сайтов нелегальных участников рынка, почти 2000 дублирующие ресурсы к проектам.
1: Депутаты Госдумы разработали новые условия поступления в магистратуру. Поступить по ряду направлений можно будет только на специальность, по которой абитуриент ранее отучился в бакалавриате. По словам парламентариев, за 2 года магистратуры невозможно получить достаточные для работы фундаментальные знания, поэтому ее профиль должен быть связан с предыдущим образованием. Эксперты поддерживают идею, но отмечают, что запрет не должен распространяться на все специальности, передает ТАСС. Так, например, представитель Высшей школы экономики подчеркнул, что возможность смены профиля и выбора образовательной траектории остается востребованной. Ее нужно сохранить. Особенно это важно для социогуманитарных специальностей и находящихся на стыке с ними технологических направлений. Однако для ряда специальностей, предполагающих высокие профессиональные риски, предложенный депутатами подход может быть оправдан, в том числе в инженерно-технических, медицинских и математических профилях.
2: Хорошие новости для тех, кто любит разнообразие, по крайней мере, в тренировках. Последние исследования подтвердили, разнообразие нагрузок для долголетия важнее, чем их интенсивность. Ученые 30 лет наблюдали за группой из 170 тысяч человек. Главный вывод – если вы миксуете разные виды активности, риск преждевременной смерти падает на 19%. Причем этот бонус вы получаете дополнительно к общей пользе от спорта. Проще говоря, чередовать прогулки, падл, тренажеры и работу в саду выгоднее, чем просто каждый день бегать на дорожке. При этом даже подъем по лестнице вместо лифта дает ощутимые 10% в копилку долголетия. Интересен и потолок пользы. В неделю достаточно физической активности, которая эквивалентна 5 часам быстрой ходьбы или 2,5 часам интенсивного бега. Все, что сверх этого, на продолжительность жизни почти не влияет. А значит, и ставить рекорды не нужно. Достаточно не давать организму привыкнуть к однообразию.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Лето не за горами, а значит, пора поговорить о диетах, ну или вообще об образе жизни, который вы ведете для того, чтобы выглядеть замечательно. Обо всем об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в канале в Максе «Радио Ваня». Оттуда сейчас начну читать сообщения, но прежде скажу, что автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку-шоппер от «Радио Ваня». Лилия Мелина, возможно, это будет она. «Я готова к лету. Минус 30 килограммов. На лицо минус 10 лет. Кто молодец? Я молодец. Все реально, ребята. Главное сильно захотеть. Лилия, очень бы хотелось все-таки какой-то небольшой рецептик вот этого вот вашего чуда, да, потому что просто сказать, что я похудела, потому что питалась солнечной энергией, мало.
1: Мария Рочева в группе «Радио Ваня» ВКонтакте решила ограничить себя в хлебе, очень быстро перестала есть вторые блюда и даже суп. Вместе с хлебом. Вместо хлеба появились хлебцы, полнотой я никогда не обладала, ну и тут умудрилась похудеть. Даже пошла к врачу, чтобы понять, а что ты похудел-то? А потом только поняла, что всему виной был хлеб, который, ну, собственно, вот мешал правильному метаболизму. Да.
0: Прямо скажем, он сейчас в магазинах не самый полезный, он не такой, который был в Советском Союзе.
1: Нет.
0: Эти все консерванты, они, знаете, или консервируют и жирок на боках. А, Анечка, привет с Селигера. Убрала алкоголь, мучное, добавила 4 раза в неделю спорт дома, минус 5 килограммов за месяц. Это вот для тех, кто говорит, что у меня на зал денег нет. Вот человек дома занимается.
1: А Екатерина Сергеевна, на диетах не сижу, я ем все, что захочу, пишет Катя нам в...
0: Хвастается, я бы сказала.
1: В группе «Радио Ваня» ВКонтакте, да. А, вешу сейчас 104 кг, и мне пофиг вообще на чужое мнение. Ну, да, поклонников у меня нет, ну и не надо. Главное, что глаз не дергается, когда колбасу или булочку в магазине вижу. Понятно?
0: Я знаю столько девушек, соточка плюс с поклонниками, дело вообще не в весе.
1: Нет.
0: И дело в какой-то внутренней, видимо, внутреннем состоянии, когда ты сам себя любишь, и тебя другие тоже начинают любить. Еще одно сообщение от Сергея. Привет, батарейки. До обеда я ем все. А потом только вечером коктейльчик. За полтора месяца минус десяточка. Привет, Жуковке, Брянская область, Жуковке. До обеда многие едят все, и даже шоколадки, и конфетки. Тут главное, какой коктейльчик. Ну, видимо, протеиновый может быть какой-то. И некоторые предпочитают смузи, например, из кефира с огурцом. Представляешь, такая вот...
1: Да, я знаю людей, которые предпочитают ёрш, но это уже не относится к диете.
0: Это относится, да, к не очень правильному образу жизни. И можно я еще одно сообщение от Лизы прочитаю?
1: С удовольствием.
0: Доброе утро, батарейки. Диету я не пробовала, но хочется передать привет Ельцу. Ну, человеку хочется, как я могу отказать?
1: А если очень хочется, то можно.
2: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: реклама. Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
1: Весной все зацветает и распускается.
2: А у нас уже назрело несколько вопросов.
1: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
2: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
1: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
0: Подробности на сайте radiovania.ru.
2: Вот такая ботва, ребята.
0: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
3: О, «Цимус».
0: Телефон рекламного отдела 8 812 467 40 47. Алло! Реклама.
4: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
5: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус – от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
6: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8 938 474 84 48.
7: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 305.
0: Коммерческие объявления.
8: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется секретарь руководителя, специалист по охране труда и технике безопасности, врач ультразвуковой диагностики, медицинская сестра по массажу, физиотерапии. Контактный телефон отдела кадров 8 861 67 97 018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
9: Оздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется слесарь-сантехник 4 разряда, слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда, электромонтер ДВС, рабочий зеленого хозяйства 3 и 4 разрядов, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда, уборщик служебных помещений. Требования к кандидатам: документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8 861 67 2 00 51.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2 79 63. Алло! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Одноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, среда, вы рассказываете нам о диетах, эффективных и, может быть, даже в какой-то момент опасных. Например, в группе радио Ваня ВКонтакте отметилась Людмила Морозова. «Я поставила весы», пишет Люся, «около холодильника. Когда я хочу что-нибудь, ну так откровенно сожрать вечером, подойду, встану на весы, и желание как-то отпадает. Стоят уже 3 дня, результат минус полторашка». Минус 1,5 килограмма.
2: Я поняла. Ну, ты же понимаешь, что советский человек, да, и ребенок может подумать, когда слышит слово «полторашка».
1: Да, конечно, и не только ребенок, но и взрослые тоже.
2: Камила Губайдулина. А я в этом году сильно похудела во время православного поста. И с мая начала утром бегать на голодный желудок. Так эффективнее вес уходит. Но бег легкий, максимум минут 20-30. Всем красоты и стройности. Девочки, мальчики, вы когда вот пишете, да, что у вас достигли каких-то результатов, вы вот как Камила и как Люда рассказывайте в подробностях, потому что просто сказать, что я похудела к лету на минус 30, это вот маловато. Надо все-таки людям давать возможность воспользоваться вашим опытом.
1: Ксюша в Максе отметилась: каждые полмесяца сижу на специальной диете, основанной на детском питании. Ну и, собственно, вот ежемесячно теряю примерно 4 килограмма.
2: Это вот к тому же вопросу. А какая это такая диета на детском питании? Какое конкретно детское питание вы употребляете? Потому что детское питание бывает овощное, там, фруктовое, а бывает мясное. И если вот так вот полмесяца на нем сидеть, то взрослому нормальному человеку, знаете ли, надо зарабатывать, ну, как-то вот... Ну, поболее.
1: Да, ты знаешь, я могу предположить, думаю, что это процентов на 95 верно. Во-первых, все сладкие консервы для маленьких деток, они не очень переслащены. Вернее, вообще они почти не сладкие. И, соответственно, мясные паштеты тоже в этих баночках, которые... стоят просто на вес золота.
2: Да,
1: они, соответственно, не пересоленные, конечно.
2: Да, поэтому я их подсаливаю. Ну, такой, знаешь, хитрый.
1: Чесночка туда выжать.
2: Да, майонезик.
1: Майонезик. И с хлебом.
2: Сергей, милые батарейки, передайте, пожалуйста, привет моему любимому зайцу, главному диетчику всех времен и народов. Я так понимаю, Сережу заяц за горло взял и похудел быстренько.
1: Да, он покусал его.
2: Откусил ненужное, бочок.

0: ограничить, хочется именно его, вот этот продукт, с непреодолимой силой, как можно чаще. Так что лучше ограничивать размер порции, действительно. От чего я легко отказалась, так это от сахара. Попробовала и поняла, что чай и кофе гораздо вкуснее без него. А еще их лучше заваривать.
1: Да, а я вот когда в кофе добавляю хоть какую-нибудь сладкую субстанцию, даже не сахар, чуть-чуть буквально, даже, я не знаю, на кончике ножа.
0: Сиропа какого-нибудь.
1: Мне кажется, что я сейчас слипнусь. Вот насколько я отвыкла от кофе с подсластителями, что не могу его воспринимать. Я не чувствую ничего, кроме сахара в этом кофе. Поэтому да, вот такой вот я человек. Но очень люблю чебуреки. Без сахара, естественно.
2: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про диеты, готовимся к лету, и вообще к лучшей жизни и к лучшей версии себя. В нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» вы можете оставлять сообщения по этому поводу в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе. Также можете отметиться. У нас тут целых две, Александр и Александра. Что Александр с декабря отказался от мучного, сладкой воды, компотов, соков, стал есть меньше порций и в результате со 105 килограммов похудел до 90. Привет, АО ВАД в Крыму, пишет Александра. И Александра сейчас сидит на диете кефир, овощи, фрукты, вареная кура и рыба. Гречка минус 10 килограммов. Потом 3 дня передышки и... Плюс 2 килограмма, пишет
1: уже
0: Саша.
1: Можно пельмени с хлебом и с майонезом, естественно. Как мы любим. Мила Страхова ВКонтакте пишет: я ем все, что мне нравится. Главное, сколько. Вот сейчас нажарю блинов, 12 штук на двоих. Один съем на завтрак, второй на обед. Худею медленно и верно. Ненадолго, а прям так вот навсегда наклеила на весы цифру идеального веса, к которому стремлюсь. И все идет по плану. Пожалуйста, посмотрите. Вот в подтверждение здесь фотография. Мила у нас попирает своими ножками стройными весы. И, судя по всему, добьется. Конечно, не так быстро, как хотелось бы.
0: А не надо быстро.
1: Не надо.
0: Чем быстрее теряешь вес, тем быстрее потом обратно его наберешь. Вот у нас там тут предлагают особую диету. Наталья, передайте, пожалуйста, привет поселку Палех. Приходите к нам за пирожками. Будем худеть вместе. Там какие-то, видимо, волшебные пирожки у Наташки.
1: Это знаменитые палехские пирожки.
0: Пироги для похудения.
1: В шкатулках, да. Расписные, да. А Татьяна Черемных ВКонтакте: как только я решаю ограничить себя в употреблении какого-либо продукта...
0: Алешка, тебя заживала.
1: Но у меня все, у меня уже слюна пошла, потому что я стал думать о еде. Значит, как только вот Таня думает, в чем бы...

0: Друзья, дорогие, уже в следующем часе вы сможете поучаствовать в нашей викторине и получить крутейшие призы.
1: Для этого запишите телефон прямого эфира «Радио Ваня» 325-696, код города 812.
0: Дозванивайтесь и правильно отвечайте на вопросы. Еще раз, телефон эфира 325-696, код города 812.
2: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На «Радио Ваня».

0: Реклама.
1: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
2: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
1: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
2: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Ммм, как это вкусно.
1: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка Сазон. ООО «Какао-бум». Украин 125-47-405-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Волхонское шоссе, дом 2.
3: На чаше весов. Качество или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». Угарен 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
4: Телефон рекламного отдела. 8-812-467-40-47. Алло!
0: Реклама.
5: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, горячо, чехахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе. Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-3000-2019.
6: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
7: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
6: «Роза ветров»?
7: «Роза ветров».
6: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты «Роза ветров». Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
8: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
9: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
10: Коммерческие объявления.
11: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель. Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63. Филиал ООО «РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
10: Телефон рекламного отдела в Туапсе. 2-7.

страдать и сгорать от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да,

звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В российских вузах с этого года вводятся новые правила для абитуриентов. Россиянок освободили из мошеннического колл-центра Мьянмы. В Турине к работе приступил обученный искусственным интеллектом робот.
2: В российских вузах с этого года вводятся новые правила для абитуриентов. Одно из ключевых нововведений – так называемый «день тишины», который накладывает ограничения на тех, кто подает документы в несколько университетов сразу, пишет «Федералпресс». Заместитель министра науки и высшего образования Андрей Мельчук пояснил, в день накануне приказа о зачислении на сайте вуза будет видна вся конкурсная ситуация. Абитуриент сможет узнать, попадает ли он на бюджетное место. Однако в этот день уже нельзя будет дать или отозвать согласие на зачисление. Сделать это можно только до публикации приказа. Нововведение призвано сделать процесс поступления более предсказуемым и прозрачным как для абитуриентов, так и для самих университетов. Ранее сообщалось, что сроки сдачи ЕГЭ в России сдвинулись на более поздний период. Экзаменов в мае больше не будет.
1: Двух россиянок вернут домой после освобождения из мошеннических колл-центров Мьянмы. Женщин ранее передали сотрудникам посольства России в Таиланде. Как сообщили в дипмиссии, операция была проведена при взаимодействии дипломатических представительств и компетентных органов. Это позволило обеспечить безопасность россиянок на всех этапах их перемещения. За последние два года помощь в возвращении в Россию оказали 19 соотечественникам. Об этом ранее рассказал посол нашей страны в Янгоне Искандер Азизов, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что власти Мьянмы объявили борьбу с онлайн-мошенничеством и другими видами незаконной деятельности национальной задачей. Дипломат призвал россиян не терять бдительности, когда им предлагают высокооплачиваемую работу в Юго-Восточной Азии, особенно переводчиком, моделью и в сфере туризма. Он отметил, что киберпреступники связываются с потенциальными жертвами в интернете и предлагают большой заработок в странах Индокитая, как правило, в сфере креативных услуг.
2: А в Турине к работе приступил обученный искусственным интеллектом робот. Необычный гид начал водить экскурсии в палаццо Мадама. Белое устройство с туловищем и светодиодными глазами сопровождает посетителей по оборочным залам первого этажа. Робот рассказывает о том, как знатный род пересек Альпы в XI веке и позже дал Италии первого короля. Проект подготовил итальянский технологический институт при поддержке Евросоюза, который выделил 4 миллиона евро. Дворец выбрали как идеальную площадку. Многолюдное пространство с нестабильно работающим Wi-Fi интернетом заставляло робота учиться на ходу. К декабрю 2025 года он уже успешно провел 30 тестовых экскурсий.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки. Очень полезный энергетик. На «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 6 мая, а значит, отмечается День Конституции в Республике Тыва, День герба и флага в Москве, и Москвы, естественно, Международный день против диеты, прям мой праздник, сижу на трех диетах, одной не наедаюсь, и День напитков, о которых нам расскажет профессор Акопов.
1: Да, с удовольствием. Значит, ребята, поскольку у нас в главе угла ЗОЖ и ПП, сегодня говорим о безалкогольных напитках из разных стран. Апфельшорле – популярный немецкий безалкогольный напиток, который готовится из газированной воды и яблочного сока. Из-за того, что сок разбавляется газировкой, он получается более освежающим и менее сладким.
0: Ты представляешь? А я вишневый так разбавляю.
1: Да.
0: Оказывается, как это называется?
1: Апфельшорле. Но я так понимаю, что апфель – это яблоко. Ну, как apple по-английски.
0: Да. Получается, у меня, если у меня вишня, то вишня-шорле. По-русски.
2: Что, вишня-шорле?
1: Слушай, я тут зашел в киоск рядом с домом, смотрю, крупная такая громадная таджикская, не женщина, а это черешня. Я говорю, сколько стоит килограмм? Ну, вы приготовились? Я такой, да, пожалуйста, я мужественный человек, я приму любую. 4000 рублей.
0: Вот. Я еще от курюшку не отошла, да уже черешня пошла.
1: Ага. Дальше. Атоле. Горячий напиток. Атоле из кукурузной муки из Мексики. Распространен в Центральной Америке. Атоле принято пить на завтрак. Его способ приготовления достаточно любопытный. Берется мука с молоком. Туда добавляют тростниковый сахар и корицу. Доводят до кипения, а после, когда напиток станет достаточно густой, добавляют немного ванили. Потом все тщательно перемешивают и оставляют стужаться до следующего утра.
0: Ой, все вот ваши эти смузи, кисели.
1: Ласси. Волшебство прямиком из Индии. Напиток особо подходит под индийский влажный климат, жаркий. Самый простой вариант приготовления ласси такой. Кладут взбитую смесь йогурта, воды, соли и специй, плюс семена кумина. Кумин – это зира у нас еще называется.
0: И не отходят далеко от клозета.
1: Значит, ну, это все в какую-то емкость, да, и все это примешивается. Также существуют более сладкие версии с добавлением фруктов, меда. Чаще всего подают напиток в глиняной посуде. Так эстетичнее и просто вкуснее так пить.
0: Можно я сейчас обращусь ко всем владельцам кофейных автоматов? У вас раньше, друзья, была такая кнопочка, где было написано «бульон». Вы можете ее вернуть?
3: Что это было? Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Реклама. Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Телефон рекламного отдела 8-812-467-40-47. Алло! Реклама.
1: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
2: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
3: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
4: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
0: Коммерческие объявления.
5: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8-918-42-999-42. 8-918-42-999-42.
6: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется горничная, уборщик производственных помещений, оператор стиральных машин, официант, бармен, повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, приемщик пункта проката. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
7: Оздоровительный трест «Сургут» на сезонную работу требуется. Официанты, кухонный рабочий, санитарки, горничные, уборщицы, матросы-спасатели. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы. Иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-70.

0: Вершки и корешки на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, продолжается наше посадочное безумие. Вершки и корешки снова в эфире. Я вершок, Алёшка корешок. Ну или можно наоборот, это уж как захотите. Что выберете, как говорится. Вам всего-то лишь необходимо зайти куда-нибудь за угол, взять телефон и набрать нам.
2: В обстановке строжайшей секретности, разумеется.
1: Конечно, да. Чтобы вас было хорошо слышно, чтобы нигде не работал приемник, чтобы ничего вас не отвлекало от правильного ответа. Потому что мы будем задавать вопросы. Вернее, один. Один единственный вопрос, и если вы на него ответите, то уйдете не с пустыми руками.
2: Да, именно вам в таком случае достанется набор универсальных удобрений для комнатных растений от компании «Цимус». Телефон прямого эфира радио Ваня прежний 325-696, код города 812.
0: Вершки и корешки. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус». Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Вершки и корешки на Радио Ваня.
1: Алло, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, это Радио Ваня. Меня зовут Алексей, рядом со мной Варвара. Как вас звать, величать?
1: Елена.
2: Елена, очень красивое имя. Вы из какого города, Елена?
1: С Тольятти.
3: Как у вас там погода?
1: О, у нас даже, я не знаю, Ташкент, не Ташкент. Вчера было на солнце 31.
3: Ого! Леночка, а чем вы занимаетесь?
1: Да на работе.
3: Ну, понятно, работа в чем заключается?
1: Это в цифрах.
2: Бухгалтер, видать.
1: Нет, сейчас это так уже не называют.

0: Вершки и корешки на Радио Ваня.
1: Алло, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, это Радио Ваня. Меня зовут Алексей, рядом со мной Варвара. Как вас звать, величать?
1: Елена.
2: Елена, очень красивое имя. Вы из какого города, Елена?
1: С Тольятти.
3: Как у вас там погода?
1: О, у нас даже, я не знаю, Ташкент, не Ташкент. Вчера было на солнце 31.
3: Ого. Леночка, а чем вы занимаетесь?
1: Да на работе.
3: Ну, понятно, работа в чем заключается?
1: В цифрах.
2: Бухгалтер, видать.

0: Вершки и корешки на Радио Ваня.
1: Алло, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, это Радио Ваня. Меня зовут Алексей, рядом со мной Варвара. Как вас звать, величать?
1: Елена.
2: Елена, очень красивое имя. Вы из какого города, Елена?
1: С Тольятти.
3: Как у вас там погода?
1: О, у нас даже, я не знаю, Ташкент, не Ташкент. Вчера было на солнце 31.
3: Ого! Леночка, а чем вы занимаетесь?
1: Да на работе.
3: Ну, понятно, работа в чем заключается?
1: Как в цифрах.
2: Бухгалтер, видать.
1: Нет, сейчас это так уже не называют. Уже по-другому. Сейчас все по-европейски.
2: А как?
1: Специалист широкого профиля. Но это не пишет, но пишет специалист.
2: Это на самом деле бухгалтер по-европейски, точнее сказать, по-немецки. Это немецкое же слово. Ну, да. Хорошо, да.
3: Леночка, дорогая, так а вы вообще любите растения всячески разные сажать, удобрять?
1: Очень, очень. Вот я сейчас сижу как в галерее, в оранжерее. У меня на столе, на подоконнике.
3: Ну, расскажите о вашей гордости коллекции.
1: Гордость?
3: Ну, предположим, вот тёщин язык.
1: Женское счастье.
3: Женское счастье. Красивый, да?
1: Да.
3: Цветет, наверное?
1: Цветет, правда. Выкинул цветок белый, лодочка. Только запах не очень.
2: Ну, попрыскать его живаншиш будет там.
3: А вот такое оно женское счастье, знаешь, иногда пахнет не очень. Лен, смотрите, сейчас, значит, будет что происходить. Мы вам дадим на выбор, да, два направления. Вершки и корешки.
2: Потом я задаю вам вопрос, предлагаю три варианта правильного ответа. Ну, вы, пользуясь своей интуицией и глубоким знанием ботаники, подбирайте оптимальный. Готовы?
1: Угу. Готовы.
2: Отлично. Что тогда вот у нас будет с вами? Вершки, корешки?
1: Вершки, наверное.
3: Вершки,
2: давайте,
3: отлично.
2: Давайте. Итак, Леночка, в известной сказке «Вершки, корешки» мужик отдал медведю вершки от какого овоща? И, внимание, вопрос.
3: Ответы?
2: От картошки, от морковки или от репы?
1: Я думаю, третий вариант.
3: Абсолютно верно. Медведь получил лопухи репы. И был, конечно, не очень этому счастлив. Вы хорошо знаете детские сказки. Ну и в этот раз вам это помогло. А это значит, что именно вы, Лена, получаете набор универсальных удобрений для комнатных растений от компании «Цимус». Целых две банки приедут к вам в Тольятти, и ваша оранжерея станет еще пышнее, жирнее и сочнее. Вы рады?
1: Очень. Пуще прежнего станет. Очень.
2: Дорогая Леночка, у вас есть уникальная возможность придать приветы коллегам, друзьям и просто любимым людям.
1: Хочу передать привет всему городу Тольятти. Погода такой же солнечная, но градус чуть пониже.
3: Давайте свои градусы нам. У нас тут в Петербурге как раз немножечко не хватает. Буквально капельку.
1: Забирайте 10.
2: Десяточку, 10. Нормально. Хорошо, спасибо. Шикарный расклад.
0: Вершки и корешки. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают, а также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус». Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
4: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 6 мая, в народном календаре значится эта дата как Юрьев день. И не только Юрьев, и Егорьев, и кого только там нету в этом списке.
2: Но там есть еще и знаменитый Юрик, это то же самое имя. Там есть итальянский Джорджо, испанский Хорхе, а британский Джордж.
1: На Руси именно с Юрьева дня традиционно стартовали полевые работы. Крестьяне выходили на уже засеянные участки, служили молебны и кропили землю водой святой, чтобы задобрить природу и получить урожай хороший. В народе бытовало множество поговорок. Ой, как я люблю народные поговорки! Они были, естественно, связаны с этой датой. Так вот, смотрите, первая поговорка. Егорий с теплом, а Никита с кормом. Уже Никита еще какой-то там был, вот, присоседился. Или еще. Сей рассаду на Егория будет щей вдоволь. До Егория, да. Или в Юрьев день только ленивая саха не выезжает. Эти пословицы хорошо отражают важность этого дня для деревенского быта.
2: Да, и они, видите, выполнены в прозаической форме для того, чтобы рифмы не отвлекали крестьян от понимания сути.
1: А еще можно ругаться. Саха ты ленивая, например, да? Ну, чтобы...
2: Ну, это на самом деле просто от избытка чувства, от любви.
1: Особая роль в празднике отводилась утренней росе. Mm-hmm. Люди верили, что в этот день она наполняется необыкновенной целебной силой. И чтобы обрести здоровье и прибавить сил, бабы да мужики да дети выходили в поле и катались по влажной траве. С другой стороны, не советую это делать как минимум в Ленинградской области. В этом году у нас активизировались клещи. Да так активизировались, что я всерьез задумалась о помповом распылителе и специальной жидкости для того, чтобы свои дорогие 10 соток обойти и опрыскать от этих вредителей.
2: А что касается черты города, то не стоит ходить босыми ногами по росе ваших придомовых всевозможных участках, потому что именно там скапливается наибольшее количество солей и тяжелых металлов.
1: Ой. А еще в Юрьев день на Руси чествовали домашних животных. День называли рождением скота. Скота, собаки, у кого кто.
2: Скота-собаки.
1: Очень их вкусно кормили и вычесывали вот этих. Мою, кстати, надо вычесывать, она линяет. Ой, страшное дело. Я сейчас про собаку. Конечно же, не забывали о пастухах, которые заботились о стаде. Их приглашали к столу, угощали яичницей, одаривали отрезом ткани да деньгами.
2: Ишь ты!
1: Ух ты! И весь праздник деревня встречала шумно, весело, с песнями, хороводами, общей радостью. Так в деревню захотелось.
2: Да.
1: Аж зубы сводит.
2: Особенно в среду.
0: Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.

0: Реклама.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
0: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Привет, это «Батарейки».
4: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый.
3: Которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
4: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
3: Пожелаем зеленому легкой посадки.
5: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио Ваня.
3: Посадил дед репку, и мы сможем.
5: Партнер проекта Терравита. Биоудобрения нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения Терравита. Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей.
6: О, Нордпалп!
7: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
8: Телефон рекламного отдела. 8 812 467 40 47. Алло!
0: Реклама.
9: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, горчок, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
10: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8 918 999 23 70.
11: «Фортуна» – официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета» предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56. Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12 и с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
0: Коммерческие объявления.
12: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
13: Обращаться по телефонам 8 978 713 5039 и 8 988 141 67 63. Филиал ООО «РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2.

0: Яркие новинки. Виктория Дайнеко. Якутский бриллиант.
1: Я твой якутский бриллиант.
0: Роднее.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Радио «Фаня». Новости.
1: Центробанки назвали самую популярную мошенническую схему на финансовом рынке. Депутаты разработали новые условия поступления в магистратуру. Ученые выяснили, какой вид активности увеличивает продолжительность жизни.
2: Центробанки назвали самую популярную мошенническую схему на финансовом рынке. Это торговля на криптобиржах. Для сбора средств нелегальные брокеры и форекс-дилеры использовали более 2000 криптокошельков, отмечается в телеграм-канале регулятора. В ЦБ добавили, что зафиксировали сокращение числа уникальных проектов. Как правило, злоумышленники дублируют прежнюю схему под новым названием. Отмечается, что из 2500 направленных на блокировку сайтов нелегальных участников рынка, почти 2000 дублирующие ресурсы к проектам.
1: Депутаты Госдумы разработали новые условия поступления в магистратуру. Поступить по ряду направлений можно будет только на специальность, по которой абитуриент ранее отучился в бакалавриате. По словам парламентариев, за 2 года магистратуры невозможно получить достаточные для работы фундаментальные знания, поэтому ее профиль должен быть связан с предыдущим образованием. Эксперты поддерживают идею, но отмечают, что запрет не должен распространяться на все специальности, передает ТАСС. Так, например, представитель Высшей школы экономики подчеркнул, что возможность смены профиля и выбора образовательной траектории остается востребованной. Ее нужно сохранить. Особенно это важно для социогуманитарных специальностей и находящихся на стыке с ними технологических направлений. Однако для ряда специальностей, предполагающих высокие профессиональные риски, предложенный депутатами подход может быть оправдан, в том числе в инженерно-технических, медицинских и математических профилях.
2: Хорошие новости для тех, кто любит разнообразие, по крайней мере, в тренировках. Последние исследования подтвердили, разнообразие нагрузок для долголетия важнее, чем их интенсивность. Ученые 30 лет наблюдали за группой из 170 тысяч человек. Главный вывод – если вы миксуете разные виды активности, риск преждевременной смерти падает на 19%. Причем этот бонус вы получаете дополнительно к общей пользе от спорта. Проще говоря, чередовать прогулки, падл, тренажеры и работу в саду выгоднее, чем просто каждый день бегать на дорожке. При этом даже подъем по лестнице вместо лифта дает ощутимые 10% в копилку долголетия. Интересен и потолок пользы. В неделю достаточно физической активности, которая эквивалентна 5 часам быстрой ходьбы или 2,5 часам интенсивного бега. Все, что сверх этого, на продолжительность жизни почти не влияет. А значит, и ставить рекорды не нужно. Достаточно не давать организму привыкнуть к однообразию.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, звезды на вашей стороне. Можно действовать решительно, но аккуратно.
2: Овны, женщины, отношения с близкими стабильны. День подходит для совместного отдыха и откровенных бесед.
1: Тельцы, мужчины, вас ждет успех в профессиональной сфере. Возможен карьерный рост.
2: Тельцы, женщины, отношения с любимым наладить удастся тем, кто готов признать свои ошибки.
1: Близнецы, мужчины, лучше поберечь себя, отложить сложные дела и быть экономнее.
2: Близнецы, женщины, найти общий язык с любимым вам будет трудновато, но при большом желании, возможно.
1: Раки, мужчины, есть вероятность, что именно сегодня вы получите интересное деловое предложение.
2: Раки, женщины, критику в свой адрес принять будет очень нелегко, но надо.
1: Львы, мужчины, может быть, не слишком продуктивны, но при этом удачный день.
2: Львы, женщины, вполне возможно начало серьезных романтических отношений.
1: Девы, мужчины, у вас благоприятная финансовая ситуация, вероятно, крупные денежные поступления, дорогие подарки.
2: Девы, женщины, а вам хорошо покупать вещи и для себя, и для близких, они ваш выбор оценят.
1: Весы, мужчины, вам надо быть внимательнее к родственникам, особенно представителям старшего поколения, будьте терпимее.
2: Весы, женщины, не стоит распоряжаться бюджетом семьи единолично, лучше обсудить траты совместно.
1: Скорпионы, мужчины, ни в коем случае не ставьте перед собой цели, которые невозможно достичь.
2: Скорпионы, женщины, хороший день для общения в семье. Расскажите о ваших планах, вас поддержат.
1: Стрельцы, мужчины, вы сможете избежать потерь, если не поддадитесь на соблазны и провокации.
2: Стрельцы, женщины, у вас есть недоброжелатели. Желатели, они очень коварны. Вам придется найти в себе силы им противостоять.
1: Козероги, мужчины, звезды рекомендуют быть осторожнее в делах и не делать резких движений.
2: Козероги, женщины, если вы почувствуете, что с любимым не договориться, переведите разговор на другую тему. Позже вы придете к согласию по этому вопросу.
1: Водолеи, мужчины, у вас вероятны денежные поступления, которыми вы мудро распорядитесь.
2: Водолеи, женщины, вы не понимаете любимого человека, но звезды советуют не паниковать, скоро все прояснится и наладится.
1: Рыбы, мужчины, доверяйте себе, и все сложится наилучшим образом.
2: Рыбы, женщины, не скупитесь на проявление благодарности и добрые слова. Чем больше их будет, тем лучше будет ваше настроение.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и Весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: Реклама. На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс». Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36 и 6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
1: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
2: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
3: Весной все зацветает и распускается.
4: А у нас уже назрело несколько вопросов.
3: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
4: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
3: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
5: Подробности на сайте radiovania.ru.
4: Вот такая ботва, ребята.
2: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
6: О, «Цимус».
5: Телефон рекламного отдела. 8 812 467 40 47. Алло!
0: Реклама.
7: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы». С 12 до 14 часов скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
8: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
9: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
10: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7-625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
0: Коммерческие объявления.
11: В ООО «Молния Ямал» села Невук на постоянную и сезонную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, механик по ремонту технологического оборудования, слесарь-сантехник, рабочий зеленого строительства, рабочий пляжа, матрос-спасатель. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
12: Оздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется санитарный врач, врачи-специалисты, бухгалтеры, инженер-теплотехник, начальник хозяйственной службы, мастер хозяйственной службы. Требования к кандидатам: документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-70.

0: сейчас «Звездотека».
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня среда, а это значит в нашей рубрике «Звездотека» под рубрика «А вдруг хит». И в ней самый загадочный, невероятный и таинственный Коста Лакоста. Если вы не знаете, кто это, то не повезло вам, потому что у Лакосты очень удивительный тембр. И прямо сейчас мы предлагаем с ним ознакомиться в очередной раз. Конкретно я Косту, вернее, Константина Сергеевича Бондаренко в миру отметила в дуэте с Лолитой, когда они спели песню «Все будет по-другому». Я думаю, боже, кто этот мужчина?
2: Ну, кстати, да, по мере исполнения он очень похож на Виктора Цоя. Собственно, сейчас все наши слушатели заценят. А еще, ну, чисто внешне, его сравнивают с вокалистом легендарной американской группы Doors Джимом Моррисоном. У них даже примерно одинаковый рост, около 180 сантиметров. А еще отмечают некоторую схожесть с юным Майклом Джексоном и великим Миком Джаггером. И это не просто какие-то, знаете, восторженные комплименты от фанатов. Действительно, если на него посмотреть на выступлениях, там, на различных клипах, которые выходят достаточно регулярно, то, да, действительно, есть что-то где-то
1: посмотреть. Ой, ну а лучше, конечно, не смотреть. Лучше, конечно, слушать. Заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня». Там тоже будет выложен трек, и вы сможете проголосовать за него, если захотите, чтобы он звучал на волнах радиостанции нашей как можно чаще. И, значит, новая работа Косты называется «Черри Леди». Я сначала думала, это помнишь, это «Черри Леди».
2: Да, и мне тоже, ну, понимаешь, это самая такая ближайшая ассоциация, тоже показалось, что это будет кавер знаменитой песни немецкой группы, да, со времен разговора,
1: но нет, друзья, реально классная вещь, ну, по мне, да, вы можете свое мнение любое тоже выразить на радио Ваня прямо сейчас. Коста Лакоста, «Черри Леди».
0: А вдруг

0: сломала систему, поправилась к лету. Бывает и такое. Кстати, некоторые люди хотят поправиться, а не постройнеть. И еще одно важное сообщение от Александра. Минус 20 за 3 месяца – это перебор. Подумайте о последствиях. Это же большая нагрузка на организм. Профессионалы вес сгоняют за 2 месяца, максимум 6-8 килограммов. Ну и вообще, на какой бы диете вы ни сидели...
1: Главное – не стоять на месте.
0: Нужно обратиться к специалисту, чтобы он вас проконсультировал, сдать определенные анализы. Может, вам как раз вот этой конфетки и не хватает, и вы поэтому не худеете, да? Представь себе, иногда не хватает какого-то, какой-то запчасти, которая не очевидна.
2: Это ты, это я. Между нами молния.
3: С электрическим разрядом 220.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.
4: Так.

0: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, и сегодня вы рассказываете нам о тех диетах, которые вам помогли или, наоборот, неэффективными оказались. Леночка отметилась в канале «В Максе», он так и называется, «Радио Ваня». Лучшая диета – это хороший антистресс, клевое настроение, влюбленность. Любите, тем более, что мое самое подходящее для этого время. Будьте любимы, ходите на любимую работу, и все будет хорошо. Привет в Сибирь, Мариинску.
1: Да, Лилия Амелина, а я как депутаты на Кремлев. Диете. Мясо, сало и овощи – мое все. Муж, кстати, вместе со мной скинул тоже 30 килограммов, и в итоге на семью минус 60. Для нас это уже не диета, а образ жизни. Ну, когда вот мясо и овощи, мясо и овощи. Как вкусно. Но иногда так хочется пирожок. Это я про себя.
0: Анастасия Аксенова. Я в свое время весила 87 кг. За 3 месяца сбросила 44. Ничего себе.
1: Ой-ой-ой, так вообще очень опасно. Опасно.
0: Это да-да-да.
1: Не повторяйте, трюк исполнен профессионалом.
0: Это скорости такие, да, не самые полезные. Просто зарядка каждое утро и отказ от всех полуфабрикатов, а также фастфуда и сладких лимонадов. До сих пор держу одни старые штаны тех времен, ну, в которые вполне возможно вместят 4 Анастасии нынешних.
1: На память, видимо, оставила. Привет, Батарейки, пишет нам Андрей. Приехал в 10 вечера с работы, жена в кровати лежит. Я говорю, пойдем поедим. Она: нет, нужно худеть, ведь через пару месяцев ехать на море. Я говорю, согласен. О, пойдем поедим. Итог. 11 вечера. Сидим оба довольные. Едим только что пожаренные шницели. Мы оба неполные. Если что, все в меру. Привет Ставрополю и любимой жене Инуське.
0: Владислав Аксеничев. Мой вес встал на одной отметке. Сначала я парился, а потом забил и живу прекрасно. Вот, например, вчера ночью ел свиное ухо с лучком и хлебушком свежайшим.
1: Я не могу. Еще одно сообщение в телеграм-канале Радио Ваня ФМ.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Как бы к лету похудеть, озаботились мы и решили о диетах поговорить. Кто как набирает вес или, наоборот, сбрасывает. Об этом, обо всем вы писали в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем канале в Максе. Вот, например, Елена отметилась. 10 лет назад в подъезде у родителей подобрали кошку и увезли к себе в частный дом. Причем здесь диеты, спросите вы. Так вот, каждую зиму кошка наедает приличный животик. Но каким-то чудесным образом к середине мая на лето кошка становится идеально стройной. Своих секретов кошка не раскрывает. Но удалось подглядеть. Больше теплых ванн на солнце, больше свежей зелени и бесконечное созерцание природы – залог ее стройности.
1: Ольга Зажигина в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Мне 53, все время стараюсь держать себя в форме. Причем не для людей, а для себя. Последние лет 5 стало особенно трудно держать вес, хоть он у меня и небольшой, всего 55 килограммов при росте в 1,55 м. Главное смотреть, что ты ешь, да, и спорт. Ну, иначе никак. Ем все, но в меру. Прогулки 10 километров – каждый день обязательно и тренировки дома. В данный момент гуляю и слушаю вас.
0: Вот еще один рецепт, хороший, годный, Михаил Машутинский. Никогда не сидел на диетах, но похудел, когда вырезали аппендицит. Минус 3 килограмма за 2 дня. Вот такен аппендицит,
1: такой, судя по всему, был у Михаила, да.
0: Да, я также худела, Михаил, как-то обрезала волосы, они почти были по пояс, короткую стрижку сделала, минус килограмм, как с куста.
1: Мы рассматриваем, на самом деле, все варианты. Ольга Соколова, я легко и незаметно похудела за год на 10-ку, диета простая, ем все, но только строго до 16:00.
0: Каждому организму, наверное, свое. Вот Александр, например, говорит, батон не есть, и все будет хорошо. Ну и не крошить ни на кого. Итак, друзья, мы сегодня решили, что у нас победила Аня Канина. С ноября Анечка похудела на 20 килограммов. Безумно себе нравлюсь. Такая легкость в организме. На 5-й этаж могу взлетать, как бабочка. Секрет прост. Уменьшение порции, отказ от хлеба. Опять же, видишь, без батона. Вначале сложно было, потому что дети и муж бутерброды любят, запрещенки всякие. Но они-то худые, как говорят, не в коня корм. Все родные утверждали, что мне худеть не нужно. Я и так красивая, они меня любят. Но меня, Аню, лишний вес очень напрягал. Теперь я горжусь собой. Правда, есть в похудении и минусы. Гардероб постоянно нужно обновлять. Но как же себя приятно видеть в зеркале. В 41 я выгляжу лучше, чем 10 лет назад. Аня... А сейчас к вашему образу еще и добавится стильная, яркая сумка-шоппер от радио Ваня.
2: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Реклама.
1: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко.
2: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке.
1: Какао-бум, бум-бум.
2: Это мое любимое какао.
1: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда Какао-бум на Озон. ООО «Какао-бум». УГРН 125-470-3053-40. Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
0: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация. QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.
3: Телефон рекламного отдела. 8 812 467 40 47. Алло!
0: Реклама.
4: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8 918 910 44 29 и 207 56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
5: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8 918 999 23 70.
6: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
7: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
6: «Роза ветров»?
7: «Роза ветров».
6: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты «Роза ветров». Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район Объездной. 8 918 007 2011.
8: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, карачо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8 918 300 2019.
0: Коммерческие объявления.
9: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
10: Обращаться по телефонам 8 978 713 50 39 и 8 988 141 67 63.
11: Филиал ООО «РН Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе. 2

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: На Дальнем Востоке создают умную систему борьбы с пожарами. Депутаты Госдумы разработали новые условия поступления в магистратуру. Физики завершили создание самой масштабной 3D-карты Вселенной. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. На Дальнем Востоке создадут умную систему борьбы с пожарами. Проект с использованием беспилотников и спутниковой связи реализует Тихоокеанский государственный университет. Технология позволит обнаруживать возгорания всего за 5-10 минут, а локализовать их в течение часа, пишут ведомости. Это особенно важно для региона, где ежегодно фиксируется до 1700 лесных пожаров, а площадь округа превышает 40% территории России. Система объединит беспилотные платформы, сенсоры и телекоммуникационные решения, включая спутниковую передачу данных, способную работать даже под кронами деревьев. Разработчики также делают ставку на энергоавтономные технологии, которые смогут длительное время функционировать без внешнего питания, повышая эффективность мониторинга в труднодоступных районах. Депутаты Госдумы разработали новые условия поступления в магистратуру. Так, по ряду направлений можно будет занять место только на ту специальность, по которой абитуриент ранее отучился в бакалавриате. По словам парламентариев, за 2 года магистратуры невозможно получить достаточные для работы фундаментальные знания, поэтому ее профиль должен быть связан с предыдущим образованием. Эксперты поддерживают идею, но отмечают, что запрет не должен распространяться на все специальности, пишет ТАСС. Пользователям Макс стала доступна функция расшифровки видеосообщений. Она появилась в последней версии приложения. Для перевода кружка в текст достаточно нажать на иконку рядом с сообщением в видеоформате. В процессе чтения текста пользователь сможет поставить запись на паузу или воспроизвести ее повторно, заявили представители национального мессенджера. Ранее в Максе стала доступна расшифровка голосовых сообщений. Физики завершили создание самой масштабной 3D-карты Вселенной. На нее нанесли 47 миллионов галактик. Данные охватывают 11 миллиардов лет истории космоса. Это не просто картинка, а попытка поймать темную энергию, таинственную силу, которая занимает 70% нашей Вселенной и буквально расталкивает ее границы. Путь к открытию был непростым. 5 лет работы, 900 ученых со всего мира и даже лесные пожары в Аризоне, которые едва не сожгли обсерваторию. Кстати, телескопы стоят на священной для индейцев горе Кит-Пик. И ученые официально поблагодарили местный народ за возможность работать на их земле. Объем данных уже в 6 раз превышает все, что человечество знало о небе до этого. Первые результаты глобальной переписи Вселенной мы узнаем в следующем году. Нам обещают детальный ответ на вопрос, куда движется наша Вселенная.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Радио Ваня.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: тебе спою,
1: хочешь я тебе, хочешь я тебе спою,
0: хочешь я тебе, хочешь я тебе спою,
1: хочешь я тебе, хочешь я тебе спою.
2: Реклама.
3: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
6: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
7: Это история нашей семьи.
6: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
8: Телефон рекламного отдела. 8 812 467 40 47. Алло!
6: Реклама.
9: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8 938 474 84 48.
10: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 305.
11: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
12: Коммерческие объявления.
13: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8 918 42 999 42. 8 918 42 999 42.
14: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется секретарь руководителя, специалист по охране труда и технике безопасности, врач ультразвуковой диагностики, медицинская сестра по массажу, физиотерапии. Контактный телефон отдела кадров 8 861 67 97 018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
15: Поздравительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется водители автомобилей категории B, C, D, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-5 разрядов, слесарь-ремонтник 4 разряда, слесарь по КПА 5 разряда. Требования к кандидатам: документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8 861 67 2 00 51.
16: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8 900 230 35 25.
17: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2 70.

Саша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.

0: Маша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Columbia Pictures не представляет. Хорошо мне с тобой бывает. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, не коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

0: Реклама.
1: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарачо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019. Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
0: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
1: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 20756.
2: Коммерческие объявления.
3: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
4: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63. Филиал ООО «РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
2: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-70.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В Центробанке назвали самую популярную мошенническую схему на финансовом рынке. Депутаты разработали новые условия поступления в магистратуру. Минтранс предложил ввести бесплатную парковку для двух машин в многодетных семьях. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. В Центробанке назвали самую популярную мошенническую схему на финансовом рынке. Это торговля на криптобиржах. Для сбора средств нелегальные брокеры и форекс-дилеры использовали более 2000 криптокошельков, отмечается в телеграм-канале регулятора. В Центробанке добавили, что зафиксировали сокращение числа уникальных проектов. Как правило, злоумышленники дублируют прежнюю схему под новым названием. Отмечается, что из 2500 направленных на блокировку сайтов нелегальных участников рынка, почти 2000 – дублирующие ресурсы к проектам. Депутаты Госдумы разработали новые условия поступления в магистратуру. Поступить по ряду направлений можно будет только на специальность, по которой абитуриент ранее отучился в бакалавриате. По словам парламентариев, за 2 года магистратуры невозможно получить достаточные для работы фундаментальные знания, поэтому ее профиль должен быть связан с предыдущим образованием. Эксперты поддерживают идею, но отмечают, что запрет не должен распространяться на все специальности, передает ТАСС. Так, например, представитель Высшей школы экономики подчеркнул, что возможность смены профиля и выбора образовательной траектории остается востребованной, ее нужно сохранить. Особенно это важно для социогуманитарных специальностей и находящихся на стыке с ними технологических направлений. Однако для ряда специальностей, предполагающих высокие профессиональные риски, предложенный депутатами подход может быть оправдан, в том числе в инженерно-технических, медицинских и математических профилях. Минтранс предложил ввести бесплатную парковку для двух автомобилей многодетной семьи и будет рекомендовать это регионам. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Бесплатная парковка предлагается для двух транспортных средств, зарегистрированных на родителей в многодетной семье, где воспитывается 4 и более детей. В настоящее время право на бесплатную парковку распространяется только на одно транспортное средство. Предложение по установлению бесплатной парковки для двух транспортных средств, зарегистрированных в установленном порядке на родителей в многодетной семье. В случае, если в такой семье воспитывается 4 и более детей, поддерживаем, сообщили РИА Новости в ведомстве. Изменения в методические рекомендации планируется внести до 30 июня 2026 года. Окончательное решение принимают региональные власти.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Ваня. Радио Ваня.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
0: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
4: Санкт-Петербургский университет технологий управления. Управление и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
5: Телефон рекламного отдела. 8 812 467 40 47. Hello?
0: Реклама.
6: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8 938 474 84 48.
7: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 305.
8: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
9: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
10: Коммерческие объявления.
11: В ООО «Молния Ямал Сила Небук» на постоянную и сезонную работу требуется горничная, уборщик производственных помещений, оператор стиральных машин, официант, бармен, повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, приемщик пункта проката. Контактный телефон отдела кадров 8 861 67 97 018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
12: Воздравительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется слесарь-сантехник 4 разряда, слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда, электромонтер ДВС, рабочий зеленого хозяйства 3 и 4 разрядов, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда, уборщик служебных помещений. Требования к кандидатам: документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8 861 67 2 20 51.
10: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2 7.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Тополины пушараю.
0: Все, что любишь, и яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
2: Тону, я в глазах потону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
0: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
2: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
0: Роза Ветров?
2: Роза Ветров.
0: Деловые встречи и романтические ужины. Банкеты Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
3: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. Фортуна, Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. Фортуна, Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это Фортуна на Карла Маркса, 29.
4: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
5: Коммерческие объявления.
6: Филиал ООО «РН Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
7: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется... Рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу. Уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
6: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-7.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: На Дальнем Востоке создают умную систему борьбы с пожарами. Депутаты Госдумы разработали новые условия поступления в магистратуру. Физики завершили создание самой масштабной 3D-карты Вселенной. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. На Дальнем Востоке создадут умную систему борьбы с пожарами. Проект с использованием беспилотников и спутниковой связи реализует Тихоокеанский государственный университет. Технология позволит обнаруживать возгорания всего за 5-10 минут, а локализовать их в течение часа, пишут ведомости. Это особенно важно для региона, где ежегодно фиксируется до 1700 лесных пожаров, а площадь округа превышает 40% территории России. Система объединит беспилотные платформы, сенсоры и телекоммуникационные решения, включая спутниковую передачу данных, способную работать даже под кронами деревьев. Разработчики также делают ставку на энергоавтономные технологии, которые смогут длительное время функционировать без внешнего питания, повышая эффективность мониторинга в труднодоступных районах. Депутаты Госдумы разработали новые условия поступления в магистратуру. Так, по ряду направлений можно будет занять место только на ту специальность, по которой абитуриент ранее отучился в бакалавриате. По словам парламентариев, за 2 года магистратуры невозможно получить достаточные для работы фундаментальные знания, поэтому ее профиль должен быть связан с предыдущим образованием. Эксперты поддерживают идею, но отмечают, что запрет не должен распространяться на все специальности, пишет ТАСС. Пользователям Макс стала доступна функция расшифровки видеосообщений. Она появилась в последней версии приложения. Для перевода кружка в текст достаточно нажать на иконку рядом с сообщением в видеоформате. В процессе чтения текста пользователь сможет поставить запись на паузу или воспроизвести ее повторно, заявили представители национального мессенджера. Ранее в Максе стала доступна расшифровка голосовых сообщений. Физики завершили создание самой масштабной 3D-карты Вселенной. На нее нанесли 47 миллионов галактик. Данные охватывают 11 миллиардов лет истории космоса. Это не просто картинка, а попытка поймать темную энергию, таинственную силу, которая занимает 70% нашей Вселенной и буквально расталкивает ее границы. Путь к открытию был непростым. 5 лет работы, 900 ученых со всего мира и даже лесные пожары в Аризоне, которые едва не сожгли обсерваторию. Кстати, телескопы стоят на священной для индейцев горе Кит-Пик, и ученые официально поблагодарили местный народ за возможность работать на их земле. Объем данных уже в 6 раз превышает все, что человечество знало о небе до этого. Первые результаты глобальной переписи Вселенной мы узнаем в следующем году. Нам обещают детальный ответ на вопрос, куда движется наша Вселенная.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Радио Ваня». Весна на всю голову.

0: Реклама. Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
1: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
2: Ура!
1: 9 мая. Весь день на Пятом канале.
3: Я за Родину воюю! За Россию!
1: Для лиц старше 12 лет.
4: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
5: 12+.
4: Телефон рекламного отдела 8 812 467 40 47.
6: Алло!
4: Реклама.
7: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 20756.
8: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус – от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
9: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8 938 474 84 48.
10: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 305.
11: Коммерческие объявления.
12: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8 918 42 999 42. 8 918 42 999 42.
13: В ООО «Молния Ямал» села Невук на постоянную и сезонную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, механик по ремонту технологического оборудования, слесарь-сантехник, рабочий зеленого строительства, рабочий пляжа, матрос-спасатель. Контактный телефон отдела кадров 8 861 67 97 018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
14: Оздоровительный трест «Сургут» на сезонную работу требуется: официанты, кухонный рабочий, санитарки, горничные, уборщицы, матросы-спасатели. Требования к кандидатам: документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8 861 67 2 00 51.
5: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2 79 63.
6: Алло!
5: Радио Ваня.
15: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней. Распахиваю.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: ты любишь. На радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать. Ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура. Белая стрекоза.
3: Белая стрекоза.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Навстречу новой весне.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

0: Реклама.
1: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
2: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
1: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
2: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Как это вкусно.
1: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка «Сазон». ООО «Какао-бум». Уграйн 125-47-400-53-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Болтонское шоссе, дом 2.
3: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс». Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
4: Очереди бесят. И гостей, и персонал.
5: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
4: Долго внедрять?
5: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
4: А доплаты?
5: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
6: Телефон рекламного отдела. 8-812-467-40-47. Алло!
7: Реклама.
8: Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
9: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
10: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
8: «Фортуна» – официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета» предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
11: Коммерческие объявления.
12: Филиал ООО «РН Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
13: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется... Рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу. Уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
12: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
11: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-70.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Центробанке назвали самую популярную мошенническую схему на финансовом рынке. Депутаты разработали новые условия поступления в магистратуру. Минтранс предложил ввести бесплатную парковку для двух машин в многодетных семьях. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. В Центробанке назвали самую популярную мошенническую схему на финансовом рынке. Это торговля на криптобиржах. Для сбора средств нелегальные брокеры и форекс-дилеры использовали более 2000 криптокошельков, отмечается в телеграм-канале регулятора. В Центробанке добавили, что зафиксировали сокращение числа уникальных проектов. Как правило, злоумышленники дублируют прежнюю схему под новым названием. Отмечается, что из 2500 направленных на блокировку сайтов нелегальных участников рынка, почти 2000 – дублирующие ресурсы к проектам. Депутаты Госдумы разработали новые условия поступления в магистратуру. Поступить по ряду направлений можно будет только на специальность, по которой абитуриент ранее отучился в бакалавриате. По словам парламентариев, за 2 года магистратуры невозможно получить достаточные для работы фундаментальные знания, поэтому ее профиль должен быть связан с предыдущим образованием. Эксперты поддерживают идею, но отмечают, что запрет не должен распространяться на все специальности, передает ТАСС. Так, например, представитель Высшей школы экономики подчеркнул, что возможность смены профиля и выбора образовательной траектории остается востребованной, ее нужно сохранить. Особенно это важно для социогуманитарных специальностей и находящихся на стыке с ними технологических направлений. Однако для ряда специальностей, предполагающих высокие профессиональные риски, предложенный депутатами подход может быть оправдан, в том числе в инженерно-технических, медицинских и математических профилях. Минтранс предложил ввести бесплатную парковку для двух автомобилей многодетной семьи и будет рекомендовать это регионам. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Бесплатная парковка предлагается для двух транспортных средств, зарегистрированных на родителей в многодетной семье, где воспитывается четверо и более детей. В настоящее время право на бесплатную парковку распространяется только на одно транспортное средство. Предложение по установлению бесплатной парковки для двух транспортных средств, зарегистрированных в установленном порядке на родителей в многодетной семье. В случае, если в такой семье воспитывается четверо и более детей, поддерживаем, сообщили РИА Новости в ведомстве. Изменения в методические рекомендации планируется внести до 30 июня 2026 года. Окончательное решение принимают региональные власти.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
1: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
2: Весной все зацветает и распускается.
3: А у нас уже назрело несколько вопросов.
2: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
3: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
2: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
4: Подробности на сайте radiovania.ru.
3: Вот такая ботва, ребята.
1: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
5: О, «Цимус».
4: Телефон рекламного отдела. 8 812 467 40 47. Hello? Реклама.
6: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
7: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
8: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
9: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
1: Коммерческие объявления.
10: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется секретарь руководителя, специалист по охране труда и технике безопасности, врач ультразвуковой диагностики, медицинская сестра по массажу, физиотерапии. Контактный телефон отдела кадров 8 861 67 97 018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
11: Оздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется санитарный врач, врачи-специалисты, бухгалтеры, инженер-теплотехник, начальник хозяйственной службы, мастер хозяйственной службы. Требования к кандидатам: документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8 861 67 2 2051.
12: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8 900 230 35 25.
1: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращений многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
0: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко.
4: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке.
3: Какао-бум, бум-бум.
4: Это мое любимое какао.
3: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда Какао Бум на Озон. ООО Какао Бум. УГРН 125-470-3053-40. Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
0: Телефон рекламного отдела 8-812-467-40-47. Алло! Реклама.
5: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
6: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
7: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
6: «Роза ветров»?
7: «Роза ветров».
6: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты «Роза ветров». Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
8: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, Хартачо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
9: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники «Фортуна», Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
0: Коммерческие объявления.
10: Филиал ООО «РН Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
11: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется... Рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу. Уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
10: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-7.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Депутат Сергей Миронов предложил покрывать 50% стоимости аренды жилья молодым семьям при рождении первого ребенка. В России необходимо предоставить выпускникам возможность пересдачи ЕГЭ по всем предметам. В России меняется сфера здорового питания. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Депутат Сергей Миронов предложил покрывать 50% стоимости аренды жилья молодым семьям при рождении первого ребенка, об этом сообщает ТАСС. По его словам, эта инициатива должна коснуться всех молодых семей, в том числе и студенческих. Парламентарий также призвал запустить государственную программу строительства семейных студенческих общежитий. Кроме того, ранее был внесен законопроект о разовой выплате в размере 57 тысяч рублей при рождении первенца в студенческих семьях. По мнению Миронова, сегодня в условиях инфляции пособие должно быть не менее 100 тысяч рублей. В некоторых регионах России уже ввели такую выплату. Необходимо вводить ее по всей стране, подчеркнул политик. В России необходимо предоставить выпускникам возможность пересдачи ЕГЭ по всем предметам. Это особенно важно, если учесть, что дети и их родители во время экзаменационного периода находятся в постоянном стрессе. Дополнительный шанс очень важен для них, отметил сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Так он прокомментировал инициативу члена Общественной палаты Российской Федерации Владислава Гриба, который предложил разрешить школьникам пересдавать все предметы во время ЕГЭ. Сегодня это допускается только на один предмет. Он напомнил, что в любом случае срок сдачи ЕГЭ ограничен, поэтому можно не опасаться, что дети начнут пересдавать экзамены по 5 раз. И в завершении выпуска: в России меняется сфера здорового питания. Жители начинают по-другому относиться к этому вопросу, создают новые тренды. Один из них – это поиск эмоционального благополучия в еде, который заключается в том, что люди ориентируются не только на физическое самочувствие, но и психологическое состояние, которое формируется под действием тех или иных продуктов, рассказала диетолог Нурия Дианова. Современный потребитель ищет продукты, которые не только насыщают, но и поддерживают эмоциональное состояние, помогают справляться со стрессами, дарят ощущение комфорта, пояснила врач. В то же время основным трендом, по ее словам, остается акцент на чистой и понятной еде, то есть покупке минимально обработанных натуральных продуктов с понятным составом. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои. Прекрасный солнечный денек в Санкт-Петербурге. Сегодня 6 мая. Меня зовут Андрей Шмурай. Середина недели, и стало быть, в нашей игре «Угадай фильм» мы сегодня будем разгадывать, угадывать голливудскую историю. Что-то тянет меня в последнее время на какие-то свадебные дела. Это опять очередная подсказка. Друзья, звоните 325-696, код города 812.
0: Дай фильм.
2: Ты любишь ее?
3: Да нет же.
4: А это мой жених Глен.
2: Кстати, а как ваша фамилия?
5: Гулия.
2: Фамилия Джулии будет Гулия? Джулия Гулия. Смешно.
5: Что тут смешного?
2: Ну, я не знаю, да?
1: Если вспомнили название этой уморительной голливудской картины, звоните 325-696, код города 812. Победителю сегодня подарим фирменный шопер от Радио Ваня. Всем удачи!
0: «Угадай фильм» на Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
1: Телефон рекламного отдела. 8 812 467 40 47. Алло!
2: Реклама.
3: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
4: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
5: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
6: Коммерческие объявления.
7: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется горничная, уборщик производственных помещений, оператор стиральных машин, официант, бармен, повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, приемщик пункта проката. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
8: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8-918-42-999-42. 8-918-42-999-42.
9: В оздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется водители автомобилей категории B, C, D, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-5 разрядов, слесарь-ремонтник 4 разряда, слесарь по КПА 5 разряда. Требования к кандидатам: документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
10: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
6: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-70.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Нравится мне
1: реклама. На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОФЦ.
5: Телефон рекламного отдела. 8 812 467 40 47.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Если вы поклонник этой классической истории Льюиса Кэрролла, то наверняка в курсе, что именно 6 мая отмечается неофициальный шуточный праздник, который называется «День встречи с Белым рыцарем». Он действительно посвящен персонажу книжки «Алиса в стране чудес», белому рыцарю, который символизирует доброту, заботу и помощь в трудную минуту. Об этом празднике и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Он появился в интернете предположительно в середине 2000-х годов. День встречи с белым рыцарем – это праздник воображения и веры в благородство. Он призывает на мгновение отвлечься от повседневной суеты и представить, что в мире все еще есть место для подвигов и сказочных встреч.
0: Четвертое место.
1: У этого праздника нет единой версии происхождения. Одна из основных – праздник придумали в 2006 году именно поклонники творчества Льюиса Кэрролла в честь белого рыцаря из книжки.
0: Третье место.
1: В «Алисе в Зазеркалье» белый рыцарь единственный, кто проявил к девочке искреннюю симпатию и предложил помощь. Алисе понравилась его мягкая улыбка и голубые глаза, излучающие доброту и кротость. Мужественность образу придавали ослепительно блестящие доспехи.
0: Второе место.
1: Традиции праздника неофициальные и в основном сводятся к следующему. Нужно совершать в этот день благородные поступки, помогать близким, женщинам, пожилым людям, делать добрые дела безвозмездно. Например, уступить место в транспорте, помочь донести тяжелые сумки или решить бытовую проблему.
0: Первое место.
1: Кстати, день встречи с белым рыцарем – это не только праздник тех, кто верит в магию Алисы в стране чудес, но и тех, кто видит в белом рыцаре своего идеального спутника на пути через наш абсурдный мир, который порой кажется невероятно беспорядочным.
0: Великолепная пятерка. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, карачок, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019. Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12 и с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – четвертая в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
0: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
1: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 20756.
2: Коммерческие объявления.
3: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
4: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63. Филиал ООО «РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
2: Телефон рекламного отдела в Туапсе. 2.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В 2025 году число самозанятых в России выросло почти на 27%. Объективной необходимости вводить обязательную замену паспорта россиянам в 60 лет нет. Абхазия стала самым выгодным направлением для отдыха россиян на майские праздники на двоих. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В 2025 году число самозанятых в России выросло почти на 27%, превысив показатель в 15 400 000 человек. Такие изменения указывают на переход этой формы занятости в устойчивый сегмент рынка труда. Об этом газете «Известия» сообщил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гаврин. По словам депутата, такие показатели свидетельствуют о том, что самозанятость перешла в сложившийся сегмент рынка труда. Гаврин подчеркнул, что основную роль в росте популярности такой формы занятости сыграла простота режима налога на профессиональный доход. Граждане имеют возможность зарегистрироваться всего за несколько минут, при этом им не нужно посещать налоговую, сдавать декларации и использовать кассовую технику. Объективной необходимости вводить обязательную замену паспорта россиянам в 60 лет нет, заявила газете.ру адвокат Екатерина Зотова. Депутат Госдумы Игорь Антропенко накануне заявил, что в России нужно ввести замену паспорта в 60 лет в связи с увеличением продолжительности жизни. По его словам, сейчас она составляет чуть более 74 лет. По словам депутата, после 60 лет такая мера может быть востребована, поскольку с возрастом внешность человека заметно меняется. Из-за этого могут возникать сложности с подтверждением личности, в том числе при посадке в самолет или поезд. Сейчас граждане России получают паспорт в 14 лет, а затем меняют его в 20 и 45 лет. И в завершении выпуска. Абхазия стала самым выгодным направлением для отдыха россиян на майские праздники на двоих. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России на своем сайте. В рейтинг АТОР вошли как зарубежные, так и внутренние направления, где туристы тратят меньше всего при покупке организованного тура. Сильнее всего снизились средние траты на поездки во Вьетнам, Китай и Россию. Турция немного подорожала, а Мальдивы резко прибавили в среднем чеке. Абхазия – самое доступное направление мая, говорится в сообщении. На внутреннем направлении уменьшился интерес к Краснодарскому краю, но вырос к Санкт-Петербургу, Кавказским минеральным водам, Калининграду и Татарстану. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 305.
2: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
3: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
4: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
0: Коммерческие объявления.
5: В оздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется слесарь-сантехник 4 разряда, слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда, электромонтер ДВС, рабочий зеленого хозяйства 3 и 4 разрядов, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда, уборщик служебных помещений. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
6: В ООО «Молния Ямал» села Невук на постоянную и сезонную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, механик по ремонту технологического оборудования, слесарь-сантехник, рабочий зеленого строительства, рабочий пляжа, матрос-спасатель. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-70.

0: яркие новинки. Виктория Дайнеко. Якутский бриллиант.
1: Я твой якутский бриллиант.
0: Роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам недавно увиденную мной картину российского производства со странным названием «Счастлив, когда ты нет». Да и вообще, картина весьма странная. Она прежде всего, конечно же, о любви, но о любви весьма неординарной. Главные герои, как это принято сейчас говорить, миллениалы, то есть 30-летние. Зовут их Женя и Женя, то есть Евгений и Евгения. Вот говорят, подобное притягивает подобное. И они действительно разные, и причем каждый со своими таракашками в голове. Евгения играет неизвестный для меня до этого фильма Гоша Такаев. Он такой, знаете, везунчик по жизни. Он является учредителем компании, в офисе не появляется, но, как вы понимаете, денежки получает. И вот поэтому не понимает, а какая у него теперь текущая цель. Ну а 30-летняя Женька, которую, кстати, играет Саша Бортич, она такой ходячий трэш. Именно так она себя и позиционирует. И вот эти самые, как на первый взгляд кажется, токсичные отношения выливаются в конечном итоге, да-да-да, в большое и светлое чувство. Пересказывать не стану. Это, друзья мои, не в чистом виде мейнстрим. Это, наверное, картина, которая где-то на грани между авторским и развлекательным кино. Посмотрите, составьте свое мнение и при желании отпишитесь на страничке Радио Ваня ВКонтакте. Буду ждать. Кино на вечер. Счастлив, когда ты нет. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Здесь тебе не Дисней. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: выливаются в конечном итоге, да-да-да, в большое и светлое чувство. Пересказывать не стану. Это, друзья мои, не в чистом виде мейнстрим. Это, наверное, картина, которая где-то на грани между авторским и развлекательным кино. Посмотрите, составьте свое мнение и при желании отпишитесь на страничке «Радио Ваня» ВКонтакте. Буду ждать. Кино на вечер. Счастлив, когда ты нет. Смотрите с удовольствием.
1: Кино на вечер. Истина в кине. Здесь тебе не Дисней. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Была такая замечательная песня «Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня». Оказалась пророческой. Жаль только не в России, а в Великобритании. Мужчина рассказал, что однажды обедал в машине, и вдруг к нему залетел воробей, сел на пол перед пассажирским сиденьем. Мужчине показалось, что птица действительно сулит ему удачу, и на следующий день он купил 3 лотерейных билета. Первый билет не принес ничего. На втором мужчина увидел информацию о выигрыше в размере 120 тысяч долларов. Он тут же позвонил жене и сообщил, что они наконец-то разбогатели. А это еще не все. Уже дома жена изучила счастливый билет и обнаружила, что на самом деле мужчина выиграл не 120 тысяч долларов, а ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч в течение 20 лет. В общей сложности почти 2,5 миллиона долларов. Однако мужчина выбрал единовременную выплату. Как вы понимаете, друзья мои, птичку отблагодарить не получится. Улетела, не пообещав вернуться. А жаль. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Дама на чаше весов. Качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
1: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
0: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация, QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
2: Телефон рекламного отдела. 8 812 467 40 47. Алло!
0: Реклама.
3: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарнчок, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
4: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
5: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
4: «Роза ветров»?
5: «Роза ветров».
4: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты. «Роза ветров». Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
6: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
7: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
0: Коммерческие объявления.
8: Филиал ООО РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
9: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется... Рабочие по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу. Уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
8: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2 7.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Эксперт рассказала, на какие красные флаги стоит обратить внимание еще до отправки ребенка в летний лагерь. Почти половина опрошенных россиян заявили, что допускают переплату по финансовым продуктам. В Западной Турции археологи обнаружили редкие остатки деревянных дверей возрастом около 4000 лет. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Ольга Купцова, эксперт по личному страхованию Росгосстраха, рассказала, на какие красные флаги стоит обратить внимание еще до отправки ребенка в летний лагерь. Первое, что стоит проверить родителям, внесен ли лагерь в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Это базовый критерий безопасности. Если лагерь есть в реестре, значит, он прошел проверку и может официально принимать детей. Проверить лагерь можно на сайте детскийотдых.рф. Если организации нет в реестре, это серьезный повод отказаться от путевки. В таком случае родители не могут быть уверены, что на территории соблюдаются санитарные, противопожарные и другие обязательные требования, а сама организация имеет право проводить детский отдых. Почти половина, 47% опрошенных россиян заявили, что допускают переплату по финансовым продуктам, в первую очередь по кредитам, если это позволяет сэкономить время и избежать сложностей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выберу.ру. Из них 61% готовы переплатить до 5% от потенциальной выгоды, 31% согласны на переплату в диапазоне 5-10% и 8% признают, что могут заплатить еще больше ради простоты и скорости оформления. При этом только 38% респондентов уверены, что понимают, сколько именно они теряют, выбирая более простые решения. Еще 44% лишь предполагают наличие переплаты, но не могут ее оценить, а 18% вовсе не задумываются об этом. И в завершении выпуска. В Западной Турции археологи обнаружили редкие остатки деревянных дверей возрастом около 4000 лет. Находка сделана при раскопках кургана Сейтимер-Хиюк. По оценкам ученых, двери состояли из нескольких досок и могли соединяться без металла с помощью деревянных креплений. Находка считается уникальной. Из 174 изученных построек этого же периода подобные остатки обнаружены лишь в трех. Археологи отмечают, что даже такой простой элемент, как дверь, помогает лучше понять повседневную жизнь древних людей, вопросы безопасности, приватности и организации пространства. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
0: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
4: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
3: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
4: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Ммм, как это вкусно.
3: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка Сазон. ООО «Какао-бум». Украина 125-47-4-05-53-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Волхонское шоссе, дом 2.
5: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям. Экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
6: Телефон рекламного отдела. 8 812 467 40 47. Hello?
0: Реклама.
7: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы». С 12 до 14 часов скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8 938 474 84 48.
8: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 305.
9: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
10: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
0: Коммерческие объявления.
11: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется секретарь руководителя, специалист по охране труда и технике безопасности, врач ультразвуковой диагностики, медицинская сестра по массажу, физиотерапии. Контактный телефон отдела кадров 8 861 67 97 018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом. Поздравительный трест «Сургут» на сезонную работу требуется: официанты, кухонный рабочий, санитарки, горничные, уборщицы, матросы-спасатели. Требования к кандидатам: документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8 861 67 2 00-51.
12: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8 918 42 999 42. 8 918 42 999 42.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 27.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, друзья, и кое-что из звездных новостей. Аналитический инструмент музыкальный индекс Bandlink подвел итоги первого квартала 2026 года, измерив интерес россиян к отечественным и зарубежным исполнителям. Новые данные показали, какие артисты и жанры пользовались наибольшим вниманием. Отечественные артисты заняли 60% от общего числа баллов индекса, на зарубежных пришлось 40%. В обновленном топ-1000 чаще всего присутствовали представители поп-музыки, рэпа и электроники. Среди тех, кого прослушивали чаще всего, хип-хоп Опер Баста, поп-звезда Зиверт и рок-музыкант Женя Трофимов. В первом квартале 2026 года взлеты исполнителей в индексе чаще всего происходили после выхода новых релизов. Например, Зиверт впервые заняла первое место благодаря ремейку трека Децела «Слезы». Клава Кока достигла высокой позиции после выхода EP «Как я люблю тебя». За неделю с 30 марта по 5 апреля она поднялась с 362 строчки аж на 24-ю. Радуемся за наших артистов.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, друзья, и кое-что из звездных новостей. Аналитический инструмент музыкальный индекс BandLink подвел итоги первого квартала 2026 года, измерив интерес россиян к отечественным и зарубежным исполнителям. Новые данные показали, какие артисты и жанры пользовались наибольшим вниманием. Отечественные артисты заняли 60% от общего числа баллов индекса, на зарубежных пришлось 40%. В обновленном топ-1000 чаще всего присутствовали представители поп-музыки, рэпа и электроники. Среди тех, кого прослушивали чаще всего, хип-хоп Баста, поп-звезда Зиверт и рок-музыкант Женя Трофимов. В первом квартале 2026 года взлеты исполнителей в индексе чаще всего происходили после выхода новых релизов. Например, Зиверт впервые заняла первое место благодаря ремейку трека Децела «Слезы». Клава Кока достигла высокой позиции после выхода EP «Как я люблю тебя». За неделю с 30 марта по 5 апреля она поднялась с 362 строчки аж на 24-ю. Радуемся за наших артистов.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: 40%. В обновленном топ-1000 чаще всего присутствовали представители поп-музыки, рэпа и электроники. Среди тех, кого прослушивали чаще всего – хип-хоппер Баста, поп-звезда Зиверт и рок-музыкант Женя Трофимов. В первом квартале 2026 года взлеты исполнителей в индексе чаще всего происходили после выхода новых релизов. Например, Зиверт впервые заняла первое место благодаря ремейку трека Децела «Слезы». Клава Кока достигла высокой позиции после выхода EP «Как я люблю тебя». За неделю с 30 марта по 5 апреля она поднялась с 362 строчки аж на 24-ю. Радуемся за наших артистов.
1: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Бывшая солистка британского квинтета Spice Girls, а ныне модельер Виктория Бекхэм, считает, что воссоединение группы возможно только при уникальных условиях. В качестве примера она привела серию шоу легендарного шведского квартета ABBA. Вопрос о возрождении Spice Girls возник в связи с их 30-летием, которое отмечается в этом году. Примечательно, что в последний раз Виктория Бекхэм, Мелани Браун, Мелани Си, Джерри Халлиуэлл и Эмма Бантон выступали на одной сцене в 2012 году на церемонии закрытия 30-летних Олимпийских игр в Лондоне. В 2019-м перчинки отправились в гастрольный тур, но уже вчетвером Бекхэм отказалась от участия в выступлениях. И вот недавно артистка рассказала, что при разработке идеи нового гастрольного тура Spice Girls за основу может быть взята практика ABBA. Шведский квартет выпускает вместо себя на сцену голограммы — трехмерное изображение артистов в молодом возрасте. Такие аватары исполняют хиты своих прототипов и перемещаются по огромным экранам. Шоу «Абба Вояж» стартовала в мае 22 года на специально построенной арене в Олимпийском парке Лондона и продлится до ноября 2026. Кто знает, может быть, именно перчинки станут продолжателями этого шумного эксперимента.
0: Звездный час. Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
1: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
2: Весной все зацветает и распускается.
3: А у нас уже назрело несколько вопросов.
2: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
3: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
2: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
4: Подробности на сайте radiovania.ru.
3: Вот такая ботва, ребята.
1: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
5: О, «Цимус».
1: Телефон рекламного отдела. 8 812 467 40 47. Алло!
0: Реклама.
6: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8 918 999 23 70.
7: Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
8: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначо, чахахвили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
7: «Фортуна» – официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета» предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
1: Коммерческие объявления.
9: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
10: Обращаться по телефонам 8 978 713 50 39 и 8 988 141 67 63.
11: Филиал ООО «РН Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
1: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-75.

0: number you have dialed has not been recognized.
1: Радио Баня. Ближе и роднее. Радио Баня. Новости.
2: Депутат Сергей Миронов предложил покрывать 50% стоимости аренды жилья молодым семьям при рождении первого ребенка. В России необходимо предоставить выпускникам возможность пересдачи ЕГЭ по всем предметам. В России меняется сфера здорового питания. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Депутат Сергей Миронов предложил покрывать 50% стоимости аренды жилья молодым семьям при рождении первого ребенка, об этом сообщает ТАСС. По его словам, эта инициатива должна коснуться всех молодых семей, в том числе и студенческих. Парламентарий также призвал запустить государственную программу строительства семейных студенческих общежитий. Кроме того, ранее был внесен законопроект о разовой выплате в размере 57 тысяч рублей при рождении первенца в студенческих семьях. По мнению Миронова, сегодня в условиях инфляции пособие должно быть не менее 100 тысяч рублей. В некоторых регионах России уже ввели такую выплату. Необходимо вводить ее по всей стране, подчеркнул политик. В России необходимо предоставить выпускникам возможность пересдачи ЕГЭ по всем предметам. Это особенно важно, если учесть, что дети и их родители во время экзаменационного периода находятся в постоянном стрессе. Дополнительный шанс очень важен для них, отметил сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Так он прокомментировал инициативу члена Общественной палаты Российской Федерации Владислава Гриба, который предложил разрешить школьникам пересдавать все предметы во время ЕГЭ. Сегодня это допускается только на один предмет. Он напомнил, что в любом случае срок сдачи ЕГЭ ограничен, поэтому можно не опасаться, что дети начнут пересдавать экзамены по 5 раз. И в завершении выпуска: в России меняется сфера здорового питания. Жители начинают по-другому относиться к этому вопросу, создают новые тренды. Один из них – это поиск эмоционального благополучия в еде, который заключается в том, что люди ориентируются не только на физическое самочувствие, но и психологическое состояние, которое формируется под действием тех или иных продуктов, рассказала диетолог Нурия Дианова. Современный потребитель ищет продукты, которые не только насыщают, но и поддерживают эмоциональное состояние, помогают справляться со стрессами, дарят ощущение комфорта, пояснила врач. В то же время основным трендом, по ее словам, остается акцент на чистой и понятной еде, то есть покупке минимально обработанных натуральных продуктов с понятным составом. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: реклама. На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
1: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
2: Это история нашей семьи.
1: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
3: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Телефон рекламного отдела 8 812 467 40 47. Алло.
0: Реклама.
4: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
5: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
6: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
7: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
8: Коммерческие объявления.
9: В оздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется санитарный врач, врачи-специалисты, бухгалтеры, инженер-теплотехник, начальник хозяйственной службы, мастер хозяйственной службы. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8 861 67 2 00 51. В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется горничная, уборщик производственных помещений, оператор стиральных машин, официант, бармен, повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, приемщик пункта проката. Контактный телефон отдела кадров 8 861 67 97 018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
10: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2

0: один за всех. С 15 до 20 на Радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Если вы поклонник этой классической истории Льюиса Кэрролла, то наверняка в курсе, что именно 6 мая отмечается неофициальный шуточный праздник, который называется «День встречи с Белым рыцарем». Он действительно посвящен персонажу книжки «Алиса в стране чудес» Белому рыцарю, который символизирует доброту, заботу и помощь в трудную минуту. Об этом празднике и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Он появился в интернете предположительно в середине 2000-х годов. День встречи с Белым рыцарем – это праздник воображения и веры в благородство. Он призывает на мгновение отвлечься от повседневной суеты и представить, что в мире все еще есть место для подвигов и сказочных встреч.
0: Четвертое место.
1: У этого праздника нет единой версии происхождения. Одна из основных – праздник придумали в 2006 году именно поклонники творчества Льюиса Кэрролла в честь Белого рыцаря из книжки.
0: Третье место.
1: В «Алисе в Зазеркалье» Белый рыцарь единственный, кто проявил к девочке искреннюю симпатию и предложил помощь. Алисе понравилась его мягкая улыбка и голубые глаза, излучающие доброту и кротость. Мужественность образу придавали ослепительно блестящие доспехи.
0: Второе место.
1: Традиции праздника неофициальные и в основном сводятся к следующему. Нужно совершать в этот день благородные поступки, помогать близким, женщинам, пожилым людям, делать добрые дела безвозмездно. Например, уступить место в транспорте, помочь донести тяжелые сумки или решить бытовую проблему.
0: Первое место.
1: Кстати, день встречи с Белым рыцарем – это не только праздник тех, кто верит в магию Алисы в стране чудес, но и тех, кто видит в Белом рыцаре своего идеального спутника на пути через наш абсурдный мир, который порой кажется невероятно беспорядочным.
0: Великолепная пятерка. О боже, мама, мама, я схожу с ума.
2: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Как-то один мой приятель мне рассказал, что он очень жалеет о том, что расстался со своей девушкой. Она была безумно в него влюблена, но он через несколько дней решил завести новую. Прежняя подружка, конечно, переживала, но потом уехала в другой город, училась в университете. В общем, у нее своя жизнь. И вот как-то она приехала в родной город навестить родителей, идет по улице, и вдруг кто-то ее окликает. И это был мой тот самый ветреный приятель. Ну так, ни о чем не обязывающее общение, перебросились парой слов, и мой знакомый говорит: «Я помню, как мы расстались, много всего упустили, заходи как-нибудь вечерком, наверстаем». Раскатал, как говорится, губу. А она ему в ответ так мило улыбнулась, подняла безымянный палец, а на нем обручальное кольцо. И говорит: «А я уже давно наверстала и с кем-то получше». По словам моего приятеля, таких обломов он никогда в своей жизни не испытывал. А что уж тут поделать? Раньше нужно было думать. Хотя, я думаю, разглядеть настоящее чувство иногда бывает весьма и весьма сложно. Поэтому смотрите пристальнее, чтобы не пришлось потом, как моему приятелю, локти кусать. И еще. Любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
0: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко.
4: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке.
3: Какао-бум, бум-бум.
4: Это мое любимое какао.
3: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда Какао-бум на Озон. ООО «Какао-бум». УГРН 125-470-3053-40. Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
5: Привет, это «Батарейки».
6: В составе утреннего шоу появится третий участник. Совсем молодой и зеленый.
5: Которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
6: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
5: Пожелаем зеленому легкой посадки.
7: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио «Ваня».
5: Посадил дед репку и мы сможем.
7: Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. «Терравита». Живая земля. Живая. Плодородная. Твоя. О, Нордпалп.
8: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
9: Телефон рекламного отдела. 8 812 467 40 47. Hello?
0: Реклама.
10: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
11: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
12: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
11: «Роза ветров»?
12: «Роза ветров».
11: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты «Роза ветров». Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
13: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, карточо, чехахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
14: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники «Фортуна», Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
0: Коммерческие объявления.
15: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
16: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63. Филиал ООО «РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В 2025 году число самозанятых в России выросло почти на 27%. Объективной необходимости вводить обязательную замену паспорта россиянам в 60 лет нет. Абхазия стала самым выгодным направлением для отдыха россиян на майские праздники на двоих. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В 2025 году число самозанятых в России выросло почти на 27%, превысив показатель в 15 400 000 человек. Такие изменения указывают на переход этой формы занятости в устойчивый сегмент рынка труда. Об этом газете «Известия» сообщил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гаврин. По словам депутата, такие показатели свидетельствуют о том, что самозанятость перешла в сложившийся сегмент рынка труда. Гаврин подчеркнул, что основную роль в росте популярности такой формы занятости сыграла простота режима налога на профессиональный доход. Граждане имеют возможность зарегистрироваться всего за несколько минут, при этом им не нужно посещать налоговую, сдавать декларации и использовать кассовую технику. Объективной необходимости вводить обязательную замену паспорта россиянам в 60 лет нет, заявила газете «Ру» адвокат Екатерина Зотова. Депутат Госдумы Игорь Антропенко накануне заявил, что в России нужно ввести замену паспорта в 60 лет в связи с увеличением продолжительности жизни. По его словам, сейчас она составляет чуть более 74 лет. По словам депутата, после 60 лет такая мера может быть востребована, поскольку с возрастом внешность человека заметно меняется. Из-за этого могут возникать сложности с подтверждением личности, в том числе при посадке в самолет или поезд. Сейчас граждане России получают паспорт в 14 лет, а затем меняют его в 20 и 45 лет. И в завершении выпуска. Абхазия стала самым выгодным направлением для отдыха россиян на майские праздники на двоих. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России на своем сайте. В рейтинг АТОР вошли как зарубежные, так и внутренние направления, где туристы тратят меньше всего при покупке организованного тура. Сильнее всего снизились средние траты на поездки во Вьетнам, Китай и Россию. Турция немного подорожала, а Мальдивы резко прибавили в среднем чеке. Абхазия – самое доступное направление мая, говорится в сообщении. На внутреннем направлении уменьшился интерес к Краснодарскому краю, но вырос к Санкт-Петербургу, Кавказским минеральным водам, Калининграду и Татарстану. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
1: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день на Пятом канале.
2: Я за Родину воюю! За Россию!
1: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламного отдела. 8 812 467 40 47. Алло!
4: Реклама.
5: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
6: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8 938 474 84 48.
7: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 0005.
8: Коммерческие объявления.
9: Оздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется. Водители автомобилей категории В, С, Д, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-5 разрядов, слесарь-ремонтник 4 разряда, слесарь по КПА 5 разряда. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8 861 67 2 200 51.
10: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей, возможно обучение. Телефон 8 918 42 999 42. 8 918 42 999 42.
11: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, механик по ремонту технологического оборудования, слесарь-сантехник, рабочий зеленого строительства, рабочий пляжа, матрос-спасатель. Контактный телефон отдела кадров 8 861 67 97 018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
12: Перезапись, отправка видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8 900 230 35 25.
13: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2 70.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам недавно увиденную мной картину российского производства со странным названием «Счастлив, когда ты нет». Да и вообще, картина весьма странная. Она, прежде всего, конечно же, о любви, но о любви весьма неординарной. Главные герои, как это принято сейчас говорить, миллениалы, то есть 30-летние. Зовут их Женя и Женя, то есть Евгений и Евгения. Вот говорят, подобное притягивает подобное. И они действительно разные, и причем каждый со своими таракашками в голове. Евгения играет неизвестный для меня до этого фильма Гоша Такаев. Он такой, знаете, везунчик по жизни. Он является учредителем компании, в офисе не появляется, но, как вы понимаете, денежки получает. И вот поэтому не понимает, а какая у него теперь текущая цель. Ну а 30-летняя Женька, которую, кстати, играет Саша Бортич, она такой ходячий трэш. Именно так она себя и позиционирует. И вот эти самые, как на первый взгляд кажется, токсичные отношения выливаются в конечном итоге, да-да-да, в большое и светлое чувство. Пересказывать не стану. Это, друзья мои, не в чистом виде мейнстрим. Это, наверное, картина, которая где-то на грани между авторским и развлекательным кино. Посмотрите, составьте свое мнение и при желании отпишитесь на страничке «Радио Ваня» ВКонтакте. Буду ждать. Кино на вечер. Счастлив, когда ты нет. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: сна.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Всем привет, друзья! Была такая замечательная песня «Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня». Оказалась пророческой. Жаль только не в России, а в Великобритании. Мужчина рассказал, что однажды обедал в машине, и вдруг к нему залетел воробей, сел на пол перед пассажирским сиденьем. Мужчине показалось, что птица действительно сулит ему удачу, и на следующий день он купил 3 лотерейных билета. Первый билет не принес ничего. На втором мужчина увидел информацию о выигрыше в размере 120 тысяч долларов. Он тут же позвонил жене и сообщил, что они наконец-то разбогатели. А это еще не все. Уже дома жена изучила счастливый билет и обнаружила, что на самом деле мужчина выиграл не 120 тысяч долларов, а ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч в течение 20 лет. В общей сложности почти 2,5 миллиона долларов. Однако мужчина выбрал единовременную выплату. Как вы понимаете, друзья мои, птичку отблагодарить не получится. Улетела, не пообещав вернуться. А жаль. Вот такая штучка.
1: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Все, что ты любишь. На радио Ваня.
2: Тополины Бушарайю.
1: Все, что любишь, и яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
3: Тону, я в глазах тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.

0: Реклама.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
0: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
4: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
3: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
4: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Ммм, как это вкусно.
3: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка «Сазон». ООО «Какао-бум». Огранин 125-47-400-53-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Волхонское шоссе, дом 2.
5: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям. Экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
6: Очереди бесят. И гостей, и персонал.
7: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
6: Долго внедрять?
7: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
6: А доплаты?
7: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.
8: Телефон рекламного отдела. 8 812 467 40 47. Hello?
0: Реклама.
9: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019. Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
10: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8 918 999 23 70.
9: «Фортуна» – официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета» предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
0: Коммерческие объявления.
11: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
12: Обращаться по телефонам 8 978 713 50 39 и 8 988 141 67 63. Филиал ООО «РН Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2

0: кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть...
1: Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Эксперт рассказала, на какие красные флаги стоит обратить внимание еще до отправки ребенка в летний лагерь. Почти половина опрошенных россиян заявили, что допускают переплату по финансовым продуктам. В Западной Турции археологи обнаружили редкие остатки деревянных дверей возрастом около 4000 лет. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Ольга Купцова, эксперт по личному страхованию Росгосстраха, рассказала, на какие красные флаги стоит обратить внимание еще до отправки ребенка в летний лагерь. Первое, что стоит проверить родителям, внесен ли лагерь в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Это базовый критерий безопасности. Если лагерь есть в реестре, значит, он прошел проверку и может официально принимать детей. Проверить лагерь можно на сайте детскийотдых.рф. Если организации нет в реестре, это серьезный повод отказаться от путевки. В таком случае родители не могут быть уверены, что на территории соблюдаются санитарные, противопожарные и другие обязательные требования, а сама организация имеет право проводить детский отдых. Почти половина, 47% опрошенных россиян заявили, что допускают переплату по финансовым продуктам, в первую очередь по кредитам, если это позволяет сэкономить время и избежать сложностей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выберу.ру. Из них 61% готовы переплатить до 5% от потенциальной выгоды, 31% согласны на переплату в диапазоне 5-10% и 8% признают, что могут заплатить еще больше ради простоты и скорости оформления. При этом только 38% респондентов уверены, что понимают, сколько именно они теряют, выбирая более простые решения. Еще 44% лишь предполагают наличие переплаты, но не могут ее оценить, а 18% вовсе не задумываются об этом. И в завершении выпуска. В Западной Турции археологи обнаружили редкие остатки деревянных дверей возрастом около 4000 лет. Находка сделана при раскопках кургана Сейтимер-Хиюк. По оценкам ученых, двери состояли из нескольких досок и могли соединяться без металла с помощью деревянных креплений. Находка считается уникальной. Из 174 изученных построек этого же периода подобные остатки обнаружены лишь в трех. Археологи отмечают, что даже такой простой элемент, как дверь, помогает лучше понять повседневную жизнь древних людей, вопросы безопасности, приватности и организации пространства. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
2: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 305.
3: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
4: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
0: Коммерческие объявления.
1: В ООО «Молния Ямал Села Небук» на постоянную и сезонную работу требуется секретарь руководителя, специалист по охране труда и технике безопасности, врач ультразвуковой диагностики, медицинская сестра по массажу, физиотерапии. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом. В оздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется слесарь-сантехник 4 разряда, слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда, электромонтер ДВС, рабочий зеленого хозяйства 3 и 4 разрядов, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда, уборщик служебных помещений. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 27.

0: что ты любишь. На радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура. Белая стрекоза.
3: Белая стрекоза.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Реклама. Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
1: Весной все зацветает и распускается.
2: А у нас уже назрело несколько вопросов.
1: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
2: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
1: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
0: Подробности на сайте radiovania.ru.
2: Вот такая ботва, ребята.
0: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
3: О, «Цимус».
0: Телефон рекламного отдела. 8 812 467 40 47. Алло! Реклама.
4: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8 918 999 23 70.
5: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
6: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
5: «Роза ветров»?
6: «Роза ветров».
5: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты «Роза ветров». Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
7: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, карачо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
8: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
0: Коммерческие объявления.
9: Филиал ООО «РН Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
10: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется... Рабочие по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу. Уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
9: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-70.

0: Реклама.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
5: 12+.
4: Телефон рекламного отдела 8 812 467 40 47. Алло!
2: Реклама.
6: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8 938 474 84 48. Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 20756.
7: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 305.
8: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
4: Коммерческие объявления.
9: Оздоровительный трест «Сургут» на сезонную работу требуется. Официанты, кухонный рабочий, санитарки, горничные, уборщицы, матросы-спасатели. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы. Иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8 861 67 2 200 51.
10: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей, возможно обучение. Телефон 8 918 42 999 42. 8 918 42 999 42.
11: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется горничная, уборщик производственных помещений, оператор стиральных машин, официант, бармен, повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, приемщик пункта проката. Контактный телефон отдела кадров 8 861 67 97 018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
2: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2 7.

0: Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой в этот вечер.

0: Реклама.
1: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8 918 999 23 70.
2: «Фортуна» – официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета» предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 20756. Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
3: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
0: Коммерческие объявления.
4: Филиал ООО РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники. Охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
5: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется... Рабочие по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу. Уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
4: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-7-9.

0: Реклама.
1: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
2: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус – от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
3: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
4: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
5: Коммерческие объявления.
6: В оздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется санитарный врач, врачи-специалисты, бухгалтеры, инженер-теплотехник, начальник хозяйственной службы, мастер хозяйственной службы. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
7: В ООО «Молния Ямал» села Невук на постоянную и сезонную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, механик по ремонту технологического оборудования, слесарь-сантехник, рабочий зеленого строительства, рабочий пляжа, матрос-спасатель. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-7.

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам пора, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
2: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
3: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
2: «Роза ветров»?
3: «Роза ветров».
2: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты «Роза ветров». Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
4: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, горчо, чехахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
5: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
0: Коммерческие объявления.
6: Филиал ООО «РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
7: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется... Рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу. Уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
6: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-70.

0: Реклама.
1: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
2: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8 938 474 84 48.
3: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 0005.
4: Коммерческие объявления.
5: Поздравительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется. Водители автомобилей категории B, C, D, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-5 разрядов, слесарь-ремонтник 4 разряда, слесарь по КПА 5 разряда. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8 861 67 2 200 51.
6: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей, возможно обучение. Телефон 8 918 42 999 42. 8 918 42 999 42.
7: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется секретарь руководителя, специалист по охране труда и технике безопасности, врач ультразвуковой диагностики, медицинская сестра по массажу, физиотерапии. Контактный телефон отдела кадров 8 861 67 97 018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
8: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8 900 230 35 25.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2

0: вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

0: любишь. И яркие новинки. Виктория Дайнеко. Якутский бриллиант.
1: Я твой якутский бриллиант.
0: Роднее.

0: Реклама.
1: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
2: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
1: Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12 и с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – четвертая в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
3: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
0: Коммерческие объявления.
4: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель. Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63. Филиал ООО «РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-7.

0: Реклама.
1: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
2: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначок, чехахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
3: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-305.
4: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы». С 12 до 14 часов скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
5: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
6: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
5: Роза Ветров?
6: Роза Ветров.
5: Деловые встречи и романтические ужины. Банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе. Район объездной. 8-918-007-2011.
7: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
8: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-7.

радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Оксана?
1: Да.
0: Мама дома?
1: Сейчас позову.
0: Нет, не надо. Скажи, что я не...

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Радио Ваня!
0: Радио Ваня!

0: Реклама.
1: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
2: Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
3: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
4: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7-625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
2: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
5: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
6: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс» 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
7: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-79-63.
8: Звучит легко. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Радио Фаня.

0: Реклама.
1: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан.
2: Знаю.
1: Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
2: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
1: Роза Ветров?
2: Роза Ветров.
1: Деловые встречи и романтические ужины. Банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
3: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
4: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
5: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
6: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
7: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-00-5.
8: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе. 2-79-63. Алло! Радио «Ваня».

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Если в окно...

0: городе весна.
1: Это как будто бы сон, и ты в нем. И я как мальчишка влюблен в тебя по уши. И как заглушить его души стон? Он напоминает, что нас не спасет.

Если бы я мог что-то изменить, я тебе клянусь, я бы сделал это. Но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все методы.

0: Реклама.
1: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-0005.
2: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
3: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
4: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
5: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-23-70.
6: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
7: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь! Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Что если тушим на небе? До рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: Реклама.
1: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
2: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
3: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
4: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
5: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, горчок, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
6: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
7: Региональный круглосуточный телеканал Туапсе-24 расширяет территорию вещания. Теперь новости Черноморья можно смотреть и в кабельных сетях, и в эфире. По вопросам размещения рекламы и объявлений обращайтесь в отдел рекламы РТФ Медиа по улице Карла Маркса, 21А. Телефоны 8-900-230-35-25 и 2-79-63.
8: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-79-63. Hello?
9: Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио Ваня.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: ты любишь на радио Ваня.
1: Тополины Буша, Райюль.
2: Как везешь меня домой.
3: Мы с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был кто?
0: Все, что любишь, и яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
3: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
2: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8 938 474 84 48.
3: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 305.
4: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе. Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
5: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
6: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
7: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
8: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-79-63. Алло! Ваня. Радио Ваня.

звезды не